0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска в студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас о том, что Европейский Союз не может выступать посредником в российско-украинских переговорах, поскольку ЕС поддерживает Киев, сомнительными и даже неожиданными. По словам Бланара, если бы это было так в любом конфликте, посредничество было бы невозможно. Словацкий министр сделал эти заявления после неформальной встречи министров ЕС на Кипре. Глава словацкой дипломатии также выразил уверенность в том, что Европейский Союз будет стремиться участвовать в мирном процессе в качестве важного партнера. По его словам, для Евросоюза очень важно, чтобы война на Украине закончилась как можно скорее. Премьер-министр Роберт Фицо призвал членов Национального совета принять имплементационное положение Конституции, которое, по его словам, воспрепятствует признанию в словацких ЗАГСах браков однополых пар, заключенных за границей. Он подчеркнул, что словацкая Конституция определяет брак как союз между мужчиной и женщиной, и, по его мнению, это определение должно быть подкреплено иными правовыми нормами. Премьер-министр также признал наличие разногласий с Европейской комиссией, которая имеет оговорки по поводу конституционных изменений, касающихся национальной идентичности и верховенства словацкого права по некоторым вопросам. Словакия хочет возобновить динамику регионального сотрудничества в период своего председательства в Вышеградской группе и сосредоточиться на областях, где страны В4 имеют общие интересы. Об этом заявил Юре Бланар после переговоров на Кипре с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. В ходе председательства Словакии в Вышеградской группе, которое начнется 1 июля этого года, словацкое правительство намерено сосредоточиться главным образом на темах конкурентоспособности Европы, энергетической безопасности, расширения ЕС, отраслевого сотрудничества и укрепления контактов между людьми. Темы, обсуждавшиеся государствами-членами в Брюсселе, могут повысить конкурентоспособность Европейского Союза, заявил министр экономики Словакии Денис Исакова после заседания Совета ЕС по конкурентоспособности в четверг 28 мая. Она напомнила, что Европейская комиссия готовит меры по повышению конкурентоспособности за счет увеличения спроса внутри Европы, особенно на продукцию, произведенную в Евросоюзе и имеющую нулевой углеродный след. По ее словам, это касается продукции, изготовленной из так называемого «зеленого алюминия», что поддерживает усилия словацкого правительства по поддержке производства компании «Словалка», которая производит алюминий без выбросов углекислого газа. После того, как российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац во время атак на Украину, вызвав пожар и незначительные травмы, НАТО усиливает меры и обмен информацией о воздушной обстановке в рамках своей системы «Натинамс». Словацкие вооруженные силы заявили, что продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства и отслеживать ситуацию в рамках процедуры Альянса. Инцидент был осужден Североатлантическим альянсом, Европейской комиссией и Молдовой. В новом индустриальном парке близ Римавска-Соботы полным ходом идет подготовка к запуску производства. Ключевым инвестиционным проектом является трансформаторная станция стоимостью более 11 миллионов евро, обеспечивающая достаточное электроснабжение парка и прилегающей территории. Первый инвестор, немецкая компания «Винкельман», создаст около 450 рабочих мест, производя резервуары для тепловых насосов. Руководство края города также скорректировали автобусное сообщение и инфраструктуру для улучшения доступности рабочих мест для жителей региона Гемер.
0: Тема дня.
1: Все больше денег Словакии оставляют в аптеках. При этом мы не потребляем лекарственных средств больше, чем раньше. Однако в прошлом году наши граждане потратили на них рекордную сумму – более 2,5 миллиардов евро. Из этой суммы страховые компании оплатили почти 2 миллиарда. Словаки заплатили почти 636 миллионов из собственного кармана. Наиболее часто покупаемыми в прошлом году безрецептурными лекарствами были обезболивающие и жаропонижающие средства, а также назальные спреи. В 2015 году на лекарства было потрачено 1 630 000 000 евро. В 2021 году страховые компании и пациенты вместе заплатили за лекарства почти 2 миллиарда, а в 2024 году эта сумма составила почти 2,5 миллиарда. В прошлом году на лекарства было потрачено почти на 72% больше, чем в 2015 году. В 2025 году аптеки отпустили в общей сложности 162 миллиона упаковок лекарств. Более половины из них составляли лекарства, покрываемые медицинским страхованием. Примерно четверть составляли безрецептурные препараты. 10% составляли рецептурные лекарства, которые пациенты оплачивали самостоятельно. Большая часть расходов страховых компаний пришлась на лечение рака и регулирование иммунной системы. Далее следовали препараты для пищеварения и обмена веществ. Страховые компании потратили 190 миллионов евро на лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Расходы на лекарства, особенно в последние 2-3 года, растут, потому что более дорогие современные препараты становятся более доступными для пациентов, что является очень хорошей новостью. Если посмотреть на данные, то количество упаковок в последние годы фактически не изменилось. Меняется лишь средняя цена упаковки. Это связано с появлением новых и более современных лекарств, оценила аналитик здравоохранения Яна Ежикова.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает наша любимая и уважаемая Эва Медельска. И у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции, в начале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Дата 26 апреля 1986 года навсегда будет ассоциироваться с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговоры со словацкими экспертами, в которых они расскажут о своих воспоминаниях, о мерах, принятых в то время в Чехословакии. Затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет нынешнего тренера сборной Словакии по хоккею с шайбой Владимира Орсага, чемпиона мира 2002 года. А также вернемся к выступлениям наших хоккеистов на проходящем чемпионате мира. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
3: Страницы истории.
2: Дата 26 апреля 1986 года навсегда будет ассоциироваться с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять. Взрыв выбросил в атмосферу радиоактивное облако, которое распространилось по западной части Советского Союза, Восточной Европе и Скандинавии. Обширные территории вокруг электростанции были загрязнены, что потребовало эвакуации и переселения около 200 тысяч жителей. Авария также изменила подходы к атомной энергетике в мире. Словацкая атомная электростанция в Ясловской Богунице одной из первых получила косвенную информацию о происходящем в мире.
1: Для начала давайте заглянем в радиоархив и послушаем выступление тогдашнего президента Чехословацкой Социалистической Республики Густава Гусака на правительственном совещании в конце мая 1986 года, посвященному взрыву на Чернобыльской АЭС.
2: Сразу после получения первой информации наши высшие органы приняли меры для проведения необходимых замеров несколько раз в день по всей нашей территории. Регулярно и объективно предоставлялась информация об их результатах и развитии ситуации. По этой причине я хотел бы подчеркнуть, что угрозы здоровью сограждан не было, и, следовательно, не было необходимости принимать чрезвычайные меры.
1: Упомянутые подробные измерения действительно были проведены, однако лишь спустя несколько дней после взрыва. Сотрудники атомной электростанции в Ясловске-Богунице получили информацию практически сразу. Например, многолетний губернатор Трнавского края Тибор Микуш в то время возглавлял отдел технического контроля и оперативной диагностики на Словацкой АЭС. Вот как он вспоминал апрель 1986 года в интервью для Словацкого радио.
2: Мы были удивлены, когда вошли на территорию электростанции, и дозиметрические устройства, проверяющие сотрудников, покидающих электростанцию на предмет заражения, включились уже при нашем входе. Это означает, что там присутствовало в каком-то небольшом количестве количестве радиоактивная пыль. Но я хотел бы отметить, что дозиметрические устройства были настроены настолько точно, что их обычно можно было активировать с помощью часов с фосфорным циферблатом. Таким образом, у нас всегда была высокая культура защиты сотрудников от радиации. При работе в контролируемой зоне мы использовали два типа дозиметров. И если кто-то задерживался в помещении дольше положенного времени и при этом получал дозу, не представляющую опасности, которая даже не соответствовала дозе, указанной на этикетке как превышенная, то случай серьезно обсуждался и рассматривались способы предотвращения подобных ситуаций.
1: Авария на Чернобыльской АЭС не затронула жителей тогдашней Чехословакии сильнее, чем различные испытания ядерного оружия по всему миру. Сошлись во мнению эксперты на одной из конференций, посвященных катастрофам в атомной энергетике. В первые дни после взрыва жители не были проинформированы, поэтому у них не было возможности защититься от радиоактивной пыли. Несколько лет назад об этом рассказал для словацкого радио ныне покойный эксперт Милан Репко, работавший руководителем энергоблоков В1 и В2 в Ясловской Богунице.
3: Конечно, официальная информация была опубликована не сразу, а гораздо позже. Она была не совсем точной. В результате 1 мая жители Чехословакии мирно вышли на демонстрации. С сегодняшней точки зрения меры следовало принять незамедлительно, а некоторые были приняты лишь через несколько дней после аварии. Можно было предотвратить попадание радиоактивной пыли на тела людей и исключить опасное воздействие на их организм.
1: Давайте попробуем представить и сравнить этот уровень радиации, скажем, с рентгеновским обследованием. Каковы были значения? Были ли они значимыми для здоровья населения?
4: Это уже долгая доба вседи, а уже 10 лет на двухотку. На Словенску...
3: С тех пор прошло много лет. Я уже 10 лет на пенсии. В любом случае, в Словакии или в бывшей Чехословакии уровень радиоактивного загрязнения превышал допустимую норму, но не более чем в 10 раз. Чехословакии в этом отношении повезло. С точки зрения радиационного загрязнения по сравнению с северными и южными государствами. Ветер дважды поднимал пыль над Польшей и Венгрией, а в Словакии радиоактивной пыли было гораздо меньше.
1: Обсуждавшиеся в то время меры были лишь устными, они не были официально опубликованы.
3: Официально, насколько мне известно, государство не опубликовало никаких мер. Будучи в то время сотрудником атомной электростанции, я знал, что делать. Я также рекомендовал своим знакомым определенные меры. Например, ограничение проветривания, гигиену, ограничение потребления определенных продуктов питания, молока, грибов и так далее.
1: Распад радиоактивности произошел не мгновенно, но и не был необратимым.
4: В
3: результате аварии образуются различные продукты деления с разными периодами полураспада. Это означает, что одни распадутся за несколько часов, а другие за месяцы или даже годы.
1: Милан Рыбко добавил, что чернобыльский реактор имел иные физические свойства, чем реактор в Ясловской Богунице. В этом контексте в мире стали больше говорить о повышении ядерной безопасности подобных объектов. Однако чернобыльская катастрофа стала следствием не технологического сбоя, а человеческого фактора.
3: Авария на Чернобыльской АЭС произошла во время испытания реактора, когда электростанцию должны были запустить после временной остановки производства. Должно быть, там что-то было упущено. Я предполагаю, что это был человеческий фактор, потому что технологии, хотя тогда и были на другом уровне, чем сегодня, были вполне способны предотвратить эту аварию.
1: Как отметил Владимир Слугинь, научный сотрудник Института ядерной и физической инженерии факультета электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе, авария на Чернобыльской АЭС означала в том числе изменение восприятия ядерной энергетики и ее безопасности.
2: Были внедрены ориентированные на симптомы правила, обучение и процедуры. Это означало, что они предвидели, какие несчастные случаи могут произойти, и реагировали соответствующим образом. Кроме того, начали разрабатываться исследования и анализы так называемых тяжелых аварий. Были написаны различные аналитические работы, прогнозирующие возможные последствия, оптимальные процедуры и меры реагирования в случае подобных аварий. Были вложены значительные средства в аппаратное обеспечение, новые системы безопасности, а количество независимых систем увеличено для предотвращения серьезных аварий. Уровень безопасности повысился на несколько порядков.
1: А что касается Чехословакии, чему мы научились в наших странах? Реактор в Чернобыле немного отличался по конструкции от того, что установлен на атомной электростанции в Ясловской Богунице.
5: В основе всего лежит проект. Реактор ВВР-440 за многие годы эксплуатации этих энергоблоков, а в мире их было 78, ни разу не демонстрировал аварийных неисправностей или отказов. Поэтому можно сказать, что с концептуальной точки зрения ВВР-440 является одним из самых безопасных реакторов в мире. Конечно, за 30 лет после Чернобыля были проведены различные анализы возможных событий, в том числе и для реакторов этого типа. После аварии на Фукусимской АЭС проводились стресс-тесты. В анализ были добавлены различные, даже крайне маловероятные события. По этой причине я думаю, что эта область изучалась долгое время, и уровень безопасности чрезвычайно высок.
1: Как напомнил Владимир Слугин, угроза исходит не только от подобных аварий на атомных электростанциях.
6: В ходе
5: испытаний ядерного оружия в атмосферу выбрасывается в несколько раз больше радиоактивных веществ. Я бы сказал, более чем на порядок. Мы не только не знали об этих испытаниях в прошлом, но и понятия не имели об их воздействии на нашу территорию. Кроме того, различные промышленные аварии, которые происходят, воспринимаются, как правило, человечеством, как нечто само собой разумеющееся. Где-то происходит пожар, где-то взрыв, и в результате погибают люди. Ядерная энергия прочно укрепилась в сознании людей таким образом, что любое незначительное количество радиации, не оказывающее существенного влияния на здоровье человека, воспринимается крайне негативно и часто приводит к истерике. Терезия Мелихерова, эксперт из Словацкого гидрометеорологического института, также подтверждает, что радиационный мониторинг фиксировал на протяжении нескольких лет гораздо более высокий уровень радиации, чем в упомянутом выше 1986 году.
1: Причиной запуска такой системы стали ядерные испытания и масштабное глобальное загрязнение атмосферы. Поэтому метеорологическим службам по всему миру была поручена задача мониторинга радиоактивности в атмосфере, кроме других параметров воздуха. Архив старше, он датируется 1962 годом. И меня удивило, когда я начала изучать этот вопрос, что максимальные измеренные значения были зафиксированы именно в 1962 году, и они в 10 раз превышали максимальное значение 1986 года. Так вот, об этом люди действительно мало знают. Потому что загрязнение атмосферы в результате ядерных испытаний носило глобальный, всемирный масштабный характер. Оно было настолько масштабным, что затронуло не только нижний слой атмосферы, тропосферу, как это было в случае с Чернобыльской катастрофой, но и распространилось вплоть до стратосферы. Дозы радиации, полученные людьми в то время, были примерно в 10 раз выше, чем максимальные во время Чернобыльской катастрофы. Более того, такой уровень радиации сохранялся почти весь 1962 год, в то время как максимальное значение в год Чернобыля держались около 3 месяцев.
5: Таким образом, ядерные испытания начала 1960-х годов затронули население нашей республики гораздо сильнее, чем авария 40-летней давности. Тем не менее, это было время серьезных испытаний для человечества, использования ядерной энергии в мирных целях.
0: Спорт.
5: Друзья, в сегодняшней спортивной рубрике, помимо, к сожалению, уже завершившегося участия словацких хоккеистов в текущем чемпионате мира, мы также вспомним спортивную карьеру еще в качестве хоккеиста нынешнего тренера сборной Словакии по хоккею шайбой Владимира Орсага, чемпиона мира 2002 года. В воскресенье, 24 мая, он отметил свой 49-й день рождения. Хоккею он посвятил почти всю свою жизнь. Владимир начал играть в своем родном городе Манской Бистрице, и когда ему было всего 17 лет, он получил шанс выступать за взрослую команду в первой лиге. Орсаг принадлежал к успешному поколению хоккеистов из Центральной Словакии, которые стали одними из лучших игроков национальной сборной. В молодости он был агрессивным, стремился забивать голы. Однако со временем он превратился в более оборонительного форварда, который также умел забивать, но прежде всего он работал на льду на благо команды. Так описал его друг и бывший товарищ по команде из родного клуба в Банской Бистрице и сборной Словакии Рихард Задник. Своим мастерством игры Орсаг также привлек внимание скаутов Северной Америки и был выбран на драфте клубом Нью-Йорк Айлендерс в 1995 году. Однако за первые 3 сезона он сыграл в НХЛ всего 33 игры. В команде, которая играла в силовой хоккей, для него в то время не нашлось места, и большую часть времени он провел в низших лигах ИХЛ и АХЛ. Это было непростое время для молодого нападающего, в том числе травмы помешали ему попасть в национальную хоккейную лигу. После 3 лет за океаном он решил сделать шаг назад, чтобы затем сделать 3 шага вперед. Он вернулся в Европу, точнее в Швецию. Хоккей в клубе Юргорден ему очень подошел. Он был одним из лучших бомбардиров команды и внес значительный вклад в завоевание чемпионского титула в 2001 году. Вот как вспоминал об этом времени сам Владимир Орсак.
6: Я
5: очень люблю Швецию. Каждый раз, когда я там бывал, это было прекрасное время для меня как игрока. Во время моего пребывания в клубе Юргорден я играл с невероятными хоккеистами. Мы выиграли чемпионский титул, и это был мой первый крупный трофей в качестве игрока. До этого я выигрывал только первую национальную лигу с Панской Бистрицей, когда мы вышли в Чехословацкую высшую лигу, что, конечно же, тоже было большим достижением, но все же, когда ты выигрываешь одну из ведущих лиг мира, это невероятное ощущение. Я стал вторым лучшим бомбардиром шведской лиги в том сезоне, и тогда случалось нечасто, чтобы игроки, вернувшиеся из Америки в Европу, затем возвращались в НХЛ. В то время это было довольно немыслимо, а мне это удалось именно благодаря такому прорывному сезону в Юргордене. Я играл в фантастическом клубе, в фантастическом городе, поэтому я вспоминаю это с теплотой. Кроме того, когда спустя несколько лет я некоторое время играл в хоккейном клубе «Лулео», после трехмесячных больничных с травмой, со мной в одном звене были Любо Барточко и легенда шведского и мирового хоккея Микаэл Ремберг, а тренером был олимпийский чемпион Славомир Ленер. И это время стало для меня еще одним путем обратно в НХЛ. Каждый раз, когда мне нужно было вернуться в национальную хоккейную лигу, будь то после добровольного ухода или после травмы, мой путь пролегал через Швецию. По этой причине у меня остались только самые прекрасные воспоминания о Швеции. Словацкие хоккейные болельщики до сих пор помнят его гол в полуфинале чемпионата мира 2002 года в Швеции. На 36-й минуте матча против хозяев Гетеборга он выпрыгнул на лед с штрафной скамьи после удаления, ища взглядом, заметил ли его Зигмунд Палфи. Тот увидел его, отдал точный пас из оборонительной зоны на синюю линию, и Орсак при выходе один на вратаря отправил шайбу в верхний левый угол ворот Томми Сало.
7: Орсак, а можешь направить? Бальмано! Гол! Гол! 1-2!
5: Это был важный момент турнира, возможно, самый важный из всех. Для Владимира Орсага это, вероятно, был самый значимый гол в его карьере. Благодаря ему словаки довели матч до дополнительного времени и серии буллитов, в которых они превзошли шведов и два дня спустя отпраздновали титул чемпионов мира. Вот как о своем голе в полуфинале против Швеции при счете 0-2 в пользу соперника спустя годы вспоминал сам Владимир Орсак. Должен сказать, что люди в основном связывают мое время в национальной сборной именно с этим голом. Я забивал не так много шайб, а этот гол в полуфинале, я думаю, был одним из моих самых красивых. И, конечно же, он был очень важен. Я уже много раз говорил об этом. Я сидел на штрафной скамье и мысленно молился, чтобы все прошло хорошо. В тот момент шведы попали в штангу, и если бы это был гол, игра бы закончилась. Но в жизни я никогда не оглядываюсь на прошлое. Я больше живу настоящим и будущим. Однако люди постоянно напоминают мне об этом моменте, даже после стольких лет, что, конечно же, очень приятно. После нескольких серьезных травм и 10 операций на колене Владо Орсак был вынужден завершить игровую карьеру. На тот момент ему было всего 32 года. Сразу после преждевременного ухода из хоккея в качестве игрока он перешел со льда на тренерскую скамью. Свою первую работу он получил в Банской Бистрице, где два года был помощником опытного тренера Милана Сташа. Он возглавлял свой родной клуб уже в качестве главного тренера сезона 2012-2013 годов. С перерывом в один год, когда он был помощником тренера в Словане Братислава, Орсак в общей сложности 5 лет проработал главным тренером в Банской Бистрице. Каким он был как игрок, те же качества он проявляет как тренер. Он много работает над собой, постоянно совершенствуется и ко всему подходит очень ответственно. Он никогда ничего недооценивал, ничего не упускал из виду. И он всегда готов к любой ситуации. Это является его главной отличительной чертой, сказал Рихард Зедник, бронзовый призер 2003 года, который работал помощником Орсага. Вместе с Банской Бистрицей они выиграли 2 чемпионских титула. В сезоне 2016-17 годов первый в истории клуба. К числу главных достижений в карьере Орсага на данный момент относятся 2 чемпионских титула Чехии, которые он завоевал в качестве помощника тренера Сдэнека Мотака с командой Оцеларжи Тринец в 2023 и 2024 годах. Владимир Орсак является главным тренером словацкой национальной хоккейной команды с прошлогоднего чемпионата, и на Олимпийских играх в феврале этого года они вместе заняли 4-е место в турнире. С определенной точки зрения можно сказать, что словаки добились того, чего хотели на чемпионате мира по хоккею 2026 года, ведь при обычных обстоятельствах их результаты означали бы выход в четвертьфинал. Они победили в норвежцев, итальянцев, словенцев и датчан, то есть более слабых или сопоставимых по силе соперников по предварительным расчетам.
2: Однако ситуация в группе осложнилась отличной игрой Норвегии, которая в итоге вышла в следующий раунд. Словацкие хоккеисты в последнем матче группы неожиданно сыграли со Швецией за прямой выход в четвертьфинал после поражений от чехов и канадцев. Им нужно было одно очко, шведам 3. В итоге фавориты лучше контролировали ход матча, выиграв со счетом 4-2. Словаки боролись до конца, чтобы выйти в четвертьфинал. Благодаря голу Хромяка они вели 1-0, а на 14-й минуте их преимущество по броскам-поворотам достигло в соотношении уровня 11-0. Однако к концу первого периода Мартин Поспишл без необходимости столкнулся с вратарем, и опытный соперник сумел воспользоваться моментом и забить гол. Во втором периоде шведы начали лучше и забили еще 2 гола. Марек Гривик сократил отставание на 37-й минуте в большинстве. Вскоре после броска Филиппа Мешара вратарь Хелберг спас шведов, отразив шайбу с линии ворот. В третьем периоде, несмотря на все усилия и несколько опасных моментов, словаки больше не смогли забить. Екман Ларсон поставил точку в матче голом в пустые ворота, доведя счет до 4-2. Самим хоккеистам трудно было оценить, каким на самом деле получился результат этого турнира. А матчи против сборной Чехии, в частности, в котором у наших ребят было явное преимущество, еще долго будут сожалеть в подсознании как словацкие игроки, так и болельщики. У словаков была самая молодая команда на чемпионате мира. Они приехали в Швейцарию, не питая больших надежд. Как и прошлогодний турнир, этот тоже можно назвать инвестицией в будущее. Например, 7 членов команды, участвовавшие в юниорском чемпионате мира до 20 лет 2024 года, приняли участие в проходящем чемпионате мира по хоккею с шайбой. По словам Мартина Поспишила, эти молодые игроки привносили много энергии в каждый матч. Луки Радивоевичу 19 лет, но он стал наиболее часто используемым защитником при игре в большинстве на этом турнире. 21-летний Максим Штербак завершил турнир с лучшим показателем плюс-минус, то есть набранных баллов, за соотношение проведенного времени на льду во время забитых и пропущенных голов среди всей нашей команды. Он набрал 4 плюса. И в этом духе мы могли бы продолжить позитивную оценку самых молодых хоккеистов в команде. Словаки подошли к чемпионату мира с целью сосредоточиться не на отдельных игроках, а исключительно на команде. И даже после последнего матча мы оцениваем их командную работу и коллективизм как очень сильную сторону, которая помогла добиться красивой игры на турнире и дает надежду на будущее, что ныне молодая команда еще научится побеждать в решающих матчах против сильных соперников, и фортуна, которая на этот раз их подвела, еще улыбнется им широкой улыбкой. Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Эва Медельская и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами. Желаем вам хороших выходных, друзья, и до новых встреч в эфире или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия.
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас о том, что Европейский Союз не может выступать посредником в российско-украинских переговорах, поскольку ЕС поддерживает Киев, сомнительными и даже неожиданными. По словам Бланара, если бы это было так в любом конфликте, посредничество было бы невозможно. Словацкий министр сделал эти заявления после неформальной встречи министров ЕС на Кипре. Глава словацкой дипломатии также выразил уверенность в том, что Европейский Союз будет стремиться участвовать в мирном процессе в качестве важного партнера. По его словам, для Евросоюза очень важно, чтобы война на Украине закончилась как можно скорее. Премьер-министр Роберт Фицо призвал членов Национального совета принять имплементационное положение Конституции, которое, по его словам,

0: воспрепятствует признанию в словацких ЗАГСах браков однополых пар, заключенных за границей. Он подчеркнул, что словацкая конституция определяет брак как союз между мужчиной и женщиной, и, по его мнению, это определение должно быть подкреплено иными правовыми нормами. Премьер-министр также признал наличие разногласий с Европейской комиссией, которая имеет оговорки по поводу конституционных изменений, касающихся национальной идентичности и верховенства словацкого права по некоторым вопросам. Словакия хочет возобновить динамику регионального сотрудничества в период своего председательства в Вышеградской группе и сосредоточиться на областях, где страны В4 имеют общие интересы. Об этом заявил Юре Бланар после переговоров на Кипре с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. В ходе председательства Словакии в Вышеградской группе, которая начнется 1 июля этого года, словацкое правительство намерено сосредоточиться главным образом на темах конкурентоспособности Европы, энергетической безопасности, расширения ЕС, отраслевого сотрудничества и укрепления контактов между людьми. Темы, обсуждавшиеся государствами-членами в Брюсселе, могут повысить конкурентоспособность Европейского Союза, заявил министр экономики Словакии Денис Исакова после заседания Совета ЕС по конкурентоспособности в четверг 28 мая. Она напомнила, что Европейская комиссия готовит меры по повышению конкурентоспособности за счет увеличения спроса внутри Европы, особенно на продукцию, произведенную в Евросоюзе и имеющую нулевой углеродный след. По ее словам, это касается продукции, изготовленной из так называемого «зеленого алюминия», что поддерживает усилия словацкого правительства по поддержке производства компании «Словалка», которая производит алюминий без выбросов углекислого газа. После того, как российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац во время атак на Украину, вызвав пожар и незначительные травмы, НАТО усиливает меры и обмен информацией о воздушной обстановке в рамках своей системы «Натинамс». Словацкие вооруженные силы заявили, что продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства и отслеживать ситуацию в рамках процедуры Альянса. Инцидент был осужден Североатлантическим альянсом, Европейской комиссией и Молдовой. В новом индустриальном парке близ Римавска-Соботы полным ходом идет подготовка к запуску производства. Ключевым инвестиционным проектом является трансформаторная станция стоимостью более 11 миллионов евро, обеспечивающая достаточное электроснабжение парка и прилегающей территории. Первый инвестор, немецкая компания «Винкельман», создаст около 450 рабочих мест, производя резервуары для тепловых насосов. Руководство края города также скорректировали автобусное сообщение и инфраструктуру для улучшения доступности рабочих мест для жителей региона Гемер.
1: Тема дня.
0: Все больше денег Словакии оставляют в аптеках. При этом мы не потребляем лекарственных средств больше, чем раньше. Однако в прошлом году наши граждане потратили на них рекордную сумму – более 2,5 миллиардов евро. Из этой суммы страховые компании оплатили почти 2 миллиарда. Словаки заплатили почти 636 миллионов из собственного кармана. Наиболее часто покупаемыми в прошлом году безрецептурными лекарствами были обезболивающие и жаропонижающие средства, а также назальные спреи. В 2015 году на лекарства было потрачено 1,63 млрд евро. В 2021 году страховые компании и пациенты вместе заплатили за лекарства почти 2 миллиарда, а в 2024 году эта сумма составила почти 2,5 миллиарда. В прошлом году на лекарства было потрачено почти на 72% больше, чем в 2015 году. В 2025 году аптеки отпустили в общей сложности 162 миллиона упаковок лекарств. Более половины из них составляли лекарства, покрываемые медицинским страхованием. Примерно четверть составляли безрецептурные препараты. 10% составляли рецептурные лекарства, которые пациенты оплачивали самостоятельно. Большая часть расходов страховых компаний пришлась на лечение рака и регулирование иммунной системы. Далее следовали препараты для пищеварения и обмена веществ. Страховые компании потратили 190 миллионов евро на лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Расходы на лекарства, особенно в последние 2-3 года, растут, потому что более дорогие современные препараты становятся более доступными для пациентов, что является очень хорошей новостью. Если посмотреть на данные, то количество упаковок в последние годы фактически не изменилось. Меняется лишь средняя цена упаковки. И это связано с появлением новых и более современных лекарств, оценила аналитик здравоохранения Яна Ежикова.
1: –
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. Со звукорежиссерским пультом работает наша любимая и уважаемая Эва Медялска. И у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции в начале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Дата 26 апреля 1986 года навсегда будет ассоциироваться с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговоры со словацкими экспертами, в которых они расскажут о своих воспоминаниях, о мерах, принятых в то время в Чехословакии. Затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет нынешнего тренера сборной Словакии по хоккею с шайбой Владимира Орсага, чемпиона мира 2002 года. А также вернемся к выступлениям наших хоккеистов на проходящем чемпионате мира. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
1: Страницы истории.
2: Дата 26 апреля 1986 года навсегда будет ассоциироваться с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять. Взрыв выбросил в атмосферу радиоактивное облако, которое распространилось по западной части Советского Союза, Восточной Европе и Скандинавии. Обширные территории вокруг электростанции были загрязнены, что потребовало эвакуации и переселения около 200 тысяч жителей. Авария также изменила подходы к атомной энергетике в мире. Словацкая атомная электростанция в Ясловской Богунице одной из первых получила косвенную информацию о происходящем в мире.
0: Для начала давайте заглянем в радиоархив и послушаем выступление тогдашнего президента Чехословацкой Социалистической Республики Густава Гусака на правительственном совещании в конце мая 1986 года, посвященному взрыву на Чернобыльской АЭС.
2: Сразу после получения первой информации наши высшие органы приняли меры для проведения необходимых замеров несколько раз в день по всей нашей территории. Регулярно и объективно предоставлялась информация об их результатах и развитии ситуации. По этой причине я хотел бы подчеркнуть, что угрозы здоровью сограждан не было, и, следовательно, не было необходимости принимать чрезвычайные меры.
0: Упомянутые подробные измерения действительно были проведены, однако лишь спустя несколько дней после взрыва. Сотрудники атомной электростанции в Ясловске-Богунице получили информацию практически сразу. Например, многолетний губернатор Трнавского края Тибор Микуш в то время возглавлял отдел технического контроля и оперативной диагностики на Словацкой АЭС. Вот как он вспоминал апрель 1986 года в интервью для Словацкого радио.
2: Мы были удивлены, когда вошли на территорию электростанции, и дозиметрические устройства, проверяющие сотрудников, покидающих электростанцию на предмет заражения, включились уже при нашем входе. Это означает, что там присутствовало в каком-то небольшом количестве радиоактивная пыль. Но я хотел бы отметить, что дозиметрические устройства были настроены настолько точно, что их обычно можно было активировать с помощью часов с фосфорным циферблатом. Таким образом, у нас всегда была высокая культура защиты сотрудников от радиации. При работе в контролируемой зоне мы использовали два типа дозиметров. И если кто-то задерживался в помещении дольше положенного времени и при этом получал дозу, не представляющую опасности, которая даже не соответствовала дозе, указанной на этикетке как превышенная, то случай серьезно обсуждался и рассматривались способы предотвращения подобных ситуаций.
0: Авария на Чернобыльской АЭС не затронула жителей тогдашней Чехословакии сильнее, чем различные испытания ядерного оружия по всему миру. Сошлись во мнению эксперты на одной из конференций, посвященных катастрофам в атомной энергетике. В первые дни после взрыва жители не были проинформированы, поэтому у них не было возможности защититься от радиоактивной пыли. Несколько лет назад об этом рассказал для Словацкого радио ныне покойный эксперт Милан Репко, работавший руководителем энергоблоков В1 и В2 в Ясловске-Богунице.
3: Конечно, официальная информация была опубликована не сразу, а гораздо позже. Она была не совсем точной. В результате 1 мая жители Чехословакии мирно вышли на демонстрации. С сегодняшней точки зрения меры следовало принять незамедлительно, а некоторые были приняты лишь через несколько дней после аварии. Можно было предотвратить попадание радиоактивной пыли на тела людей и исключить опасное воздействие на их организм.
0: Давайте попробуем представить и сравнить этот уровень радиации, скажем, с рентгеновским обследованием. Каковы были значения? Были ли они значимыми для здоровья населения?
4: Это уже долгая доба вследи, а уже 10 лет на двухотку.
3: С тех пор прошло много лет. Я уже 10 лет на пенсии. В любом случае, в Словакии или в бывшей Чехословакии уровень радиоактивного загрязнения превышал допустимую норму, но не более чем в 10 раз. Чехословакии в этом отношении повезло. С точки зрения радиационного загрязнения по сравнению с северными и южными государствами. Ветер дважды поднимал пыль над Польшей и Венгрией, а в Словакии радиоактивной пыли было гораздо меньше.
0: Обсуждавшиеся в то время меры были лишь устными, они не были официально опубликованы.
3: Официально, насколько мне известно, государство не опубликовало никаких мер. Будучи в то время сотрудником атомной электростанции, я знал, что делать. Я также рекомендовал своим знакомым определенные меры. Например, ограничение проветривания, гигиену, ограничение потребления определенных продуктов питания, молока, грибов и так далее.
0: Распад радиоактивности произошел не мгновенно, но и не был необратимым.
4: В
3: результате аварии образуются различные продукты деления с разными периодами полураспада. Это означает, что одни распадутся за несколько часов, а другие за месяцы или даже годы.
0: Милан Рыбко добавил, что чернобыльский реактор имел иные физические свойства, чем реактор в Ясловске-Богунице. В этом контексте в мире стали больше говорить о повышении ядерной безопасности подобных объектов. Однако чернобыльская катастрофа стала следствием не технологического сбоя, а человеческого фактора.
3: Авария на Чернобыльской АЭС произошла во время испытания реактора, когда электростанцию должны были запустить после временной остановки производства. Должно быть, там что-то было упущено. Я предполагаю, что это был человеческий фактор, потому что технологии, хотя тогда и были на другом уровне, чем сегодня, были вполне способны предотвратить эту аварию.
0: Как отметил Владимир Слугин, научный сотрудник Института ядерной и физической инженерии факультета электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе, авария на Чернобыльской АЭС означала в том числе изменение восприятия ядерной энергетики и ее безопасности.
2: Были внедрены ориентированные на симптомы правила, обучение и процедуры. Это означало, что они предвидели, какие несчастные случаи могут произойти, и реагировали соответствующим образом. Кроме того, начали разрабатываться исследования и анализы так называемых тяжелых аварий. Были написаны различные аналитические работы, прогнозирующие возможные последствия, оптимальные процедуры и меры реагирования в случае подобных аварий. Были вложены значительные средства в аппаратное обеспечение, новые системы безопасности, а количество независимых систем увеличено для предотвращения серьезных аварий. Уровень безопасности повысился на несколько порядков.
0: А что касается Чехословакии, чему мы научились в наших странах? Реактор в Чернобыле немного отличался по конструкции от того, что установлен на атомной электростанции в Ясловске-Богунице.
2: В основе всего лежит проект. Реактор ВВР-440 за многие годы эксплуатации этих энергоблоков, а в мире их было 78, ни разу не демонстрировал аварийных неисправностей или отказов. Поэтому можно сказать, что с концептуальной точки зрения ВВР-440 является одним из самых безопасных реакторов в мире. Конечно, за 30 лет после Чернобыля были проведены различные анализы возможных событий, в том числе и для реакторов этого типа. После аварии на Фукусимской АЭС проводились стресс-тесты. В анализ были добавлены различные, даже крайне маловероятные события. По этой причине я думаю, что эта область изучалась долгое время, и уровень безопасности чрезвычайно высок.
0: Как напомнил Владимир Слугин, угроза исходит не только от подобных аварий на атомных электростанциях.
5: В ходе
2: испытаний ядерного оружия в атмосферу выбрасывается в несколько раз больше радиоактивных веществ. Я бы сказал, более чем на порядок. Мы не только не знали об этих испытаниях в прошлом, но и понятия не имели об их воздействии на нашу территорию. Кроме того, различные промышленные аварии, которые происходят, воспринимаются, как правило, человечеством, как нечто само собой разумеющееся. Где-то происходит пожар, где-то взрыв, и в результате погибают люди. Ядерная энергия прочно укрепилась в сознании людей таким образом, что любое незначительное количество радиации, не оказывающее существенного влияния на здоровье человека, воспринимается крайне негативно и часто приводит к истерике. Терезия Мелихерова, эксперт из Словацкого гидрометеорологического института, также подтверждает, что радиационный мониторинг фиксировал на протяжении нескольких лет гораздо более высокий уровень радиации, чем в упомянутом выше 1986 году.
0: Причиной запуска такой системы стали ядерные испытания и масштабное глобальное загрязнение атмосферы. Поэтому метеорологическим службам по всему миру была поручена задача мониторинга радиоактивности в атмосфере, кроме других параметров воздуха. Архив старше, он датируется 1962 годом. И меня удивило, когда я начала изучать этот вопрос, что максимальные измеренные значения были зафиксированы именно в 1962 году, и они в 10 раз превышали максимальное значение 1986 года. Так вот, об этом люди действительно мало знают. Потому что загрязнение атмосферы в результате ядерных испытаний носило глобальный, всемирный масштабный характер. Оно было настолько масштабным, что затронуло не только нижний слой атмосферы, тропосферу, как это было в случае с Чернобыльской катастрофой, но и распространилось вплоть до стратосферы. Дозы радиации, полученные людьми в то время, были примерно в 10 раз выше, чем максимальные во время Чернобыльской катастрофы. Более того, такой уровень радиации сохранялся почти весь 1962 год, в то время как максимальное значение в год Чернобыля держались около 3 месяцев.
2: Таким образом, ядерные испытания начала 1960-х годов затронули население нашей республики гораздо сильнее, чем авария 40-летней давности. Тем не менее, это было время серьезных испытаний для человечества, использования ядерной энергии в мирных целях.
1: Спорт.
2: Друзья, в сегодняшней спортивной рубрике, помимо, к сожалению, уже завершившегося участия словацких хоккеистов в текущем чемпионате мира, мы также вспомним спортивную карьеру еще в качестве хоккеиста нынешнего тренера сборной Словакии по хоккею с шайбой Владимира Орсага, чемпиона мира 2002 года. В воскресенье, 24 мая, он отметил свой 49-й день рождения. Хоккею он посвятил почти всю свою жизнь. Владимир начал играть в своем родном городе Манска-Бистрице, и когда ему было всего 17 лет, он получил шанс выступать за взрослую команду в первой лиге. Орсаг принадлежал к успешному поколению хоккеистов из Центральной Словакии, которые стали одними из лучших игроков национальной сборной. В молодости он был агрессивным, стремился забивать голы. Однако со временем он превратился в более оборонительного форварда, который также умел забивать, но прежде всего он работал на льду на благо команды. Так описал его друг и бывший товарищ по команде из родного клуба в Банско-Бистрице и сборной Словакии Рихард Задник. Своим мастерством игры Орсаг также привлек внимание скаутов Северной Америки и был выбран на драфте клубом Нью-Йорк Айлендерс в 1995 году. Однако за первые 3 сезона он сыграл в НХЛ всего 33 игры. В команде, которая играла в силовой хоккей, для него в то время не нашлось места, и большую часть времени он провел в низших лигах ИХЛ и АХЛ. Это было непростое время для молодого нападающего, в том числе травмы помешали ему попасть в национальную хоккейную лигу. После 3 лет за океаном он решил сделать шаг назад, чтобы затем сделать 3 шага вперед. Он вернулся в Европу, точнее в Швецию. Хоккей в клубе Юргорден ему очень подошел. Он был одним из лучших бомбардиров команды и внес значительный вклад в завоевание чемпионского титула в 2001 году. Вот как вспоминал об этом времени сам Владимир Орсаг.
5: Я
2: очень люблю Швецию. Каждый раз, когда я там бывал, это было прекрасное время для меня как игрока. Во время моего пребывания в клубе Юргорден я играл с невероятными хоккеистами. Мы выиграли чемпионский титул, и это был мой первый крупный трофей в качестве игрока. До этого я выигрывал только первую национальную лигу с Банско-Бистрицей, когда мы вышли в Чехословацкую высшую лигу, что, конечно же, тоже было большим достижением, но все же, когда ты выигрываешь одну из ведущих лиг мира, это невероятное ощущение. Я стал 2-м лучшим бомбардиром шведской лиги в том сезоне, и тогда случалось нечасто, чтобы игроки, вернувшиеся из Америки в Европу, затем возвращались в НХЛ. В то время это было довольно немыслимо, а мне это удалось именно благодаря такому прорывному сезону в Юргордене. Я играл в фантастическом клубе, в фантастическом городе, поэтому я вспоминаю это с теплотой. Кроме того, когда спустя несколько лет я некоторое время играл в хоккейном клубе «Лулео», после 3-месячных больничных с травмой, со мной в одном звене были Любо Барточко и легенда шведского и мирового хоккея Микаэл Ремберг, а тренером был олимпийский чемпион Славомир Ленер. И это время стало для меня еще одним путем обратно в НХЛ. Каждый раз, когда мне нужно было вернуться в национальную хоккейную лигу, будь то после добровольного ухода или после травмы, мой путь пролегал через Швецию. По этой причине у меня остались только самые прекрасные воспоминания о Швеции. Словацкие хоккейные болельщики до сих пор помнят его гол в полуфинале чемпионата мира 2002 года в Швеции. На 36-й минуте матча против хозяев Гетеборга он выпрыгнул на лед с штрафной скамьи после удаления, ища взглядом, заметил ли его Зигмунд Палфи. Тот увидел его, отдал точный пас из оборонительной зоны на синюю линию, и Орсак при выходе один на вратаря отправил шайбу в верхний левый угол ворот Томми Сало.
6: Орсак, а можешь направить? Бальмано! Гол! Гол! 1-2!
2: Это был важный момент турнира, возможно, самый важный из всех. Для Владимира Орсага это, вероятно, был самый значимый гол в его карьере. Благодаря ему словаки довели матч до дополнительного времени и серии буллитов, в которых они превзошли шведов и два дня спустя отпраздновали титул чемпионов мира. Вот как о своем голе в полуфинале против Швеции при счете 0-2 в пользу соперника спустя годы вспоминал сам Владимир Орсак. Должен сказать, что люди в основном связывают мое время в национальной сборной именно с этим голом. Я забивал не так много шайб, а этот гол в полуфинале, я думаю, был одним из моих самых красивых. И, конечно же, он был очень важен. Я уже много раз говорил об этом. Я сидел на штрафной скамье и мысленно молился, чтобы все прошло хорошо. В тот момент шведы попали в штангу, и если бы это был гол, игра бы закончилась. Но в жизни я никогда не оглядываюсь на прошлое. Я больше живу настоящим и будущим. Однако люди постоянно напоминают мне об этом моменте, даже после стольких лет, что, конечно же, очень приятно. После нескольких серьезных травм и 10 операций на колене Владо Орсак был вынужден завершить игровую карьеру. На тот момент ему было всего 32 года. Сразу после преждевременного ухода из хоккея в качестве игрока он перешел со льда на тренерскую скамью. Свою первую работу он получил в Банской Бистрице, где 2 года был помощником опытного тренера Милана Сташа. Он возглавлял свой родной клуб уже в качестве главного тренера сезона 2012-2013 годов. С перерывом в 1 год, когда он был помощником тренера в Словане Братислава, Орсак в общей сложности 5 лет проработал главным тренером в Банской Бистрице. Каким он был как игрок, те же качества он проявляет как тренер. Он много работает над собой, постоянно совершенствуется и ко всему подходит очень ответственно. Он никогда ничего недооценивал, ничего не упускал из виду. И он всегда готов к любой ситуации. Это является его главной отличительной чертой, сказал Рихард Зедник, бронзовый призер 2003 года, который работал помощником Орсага. Вместе с Банской Бистрицей они выиграли 2 чемпионских титула. В сезоне 2016-17 годов первый в истории клуба. К числу главных достижений в карьере Орсага на данный момент относятся 2 чемпионских титула Чехии, которые он завоевал в качестве помощника тренера Сдэнека Мотака с командой Оцеларжи Тринец в 2023 и 2024 годах. Владимир Орсаг является главным тренером словацкой национальной хоккейной команды с прошлогоднего чемпионата, и на Олимпийских играх в феврале этого года они вместе заняли 4-е место в турнире. С определенной точки зрения можно сказать, что словаки добились того, чего хотели на чемпионате мира по хоккею 2026 года, ведь при обычных обстоятельствах их результаты означали бы выход в четвертьфинал. Они победили в норвежцев, итальянцев, словенцев и датчан, то есть более слабых или сопоставимых по силе соперников по предварительным расчетам. Однако ситуация в группе осложнилась отличной игрой Норвегии, которая в итоге вышла в следующий раунд. Словацкие хоккеисты в последнем матче группы неожиданно сыграли со Швецией за прямой выход в четвертьфинал, после поражений от чехов и канадцев. Им нужно было 1 очко, шведам 3. В итоге фавориты лучше контролировали ход матча, выиграв со счетом 4-2. Словаки боролись до конца, чтобы выйти в четвертьфинал. Благодаря голу Хромяка они вели 1-0, а на 14-й минуте их преимущество по броскам-поворотам достигло в соотношении уровня 11-0. Однако к концу первого периода Мартин Поспишил без необходимости столкнулся с вратарем, и опытный соперник сумел воспользоваться моментом и забить гол. Во втором периоде шведы начали лучше и забили еще 2 гола. Марек Гривик сократил отставание на 37-й минуте в большинстве. Вскоре после броска Филиппа Мешара вратарь Хелберг спас шведов, отразив шайбу с линии ворот. В третьем периоде, несмотря на все усилия, несколько опасных моментов, словаки больше не смогли забить. Екман Ларсон поставил точку в матче голом в пустые ворота, доведя счет до 4-2. Самим хоккеистам трудно было оценить, каким на самом деле получился результат этого турнира. О матче против сборной Чехии, в частности, в котором у наших ребят было явное преимущество, еще долго будут сожалеть в подсознании как словацкие игроки, так и болельщики. У словаков была самая молодая команда на чемпионате мира. Они приехали в Швейцарию, не питая больших надежд. Как и прошлогодний турнир, этот тоже можно назвать инвестицией в будущее. Например, 7 членов команды, участвовавшие в юниорском чемпионате мира до 20 лет 2024 года, приняли участие в проходящем чемпионате мира по хоккею с шайбой. По словам Мартина Поспишила, эти молодые игроки привносили много энергии в каждый матч. Луки Радивоевичу 19 лет, но он стал наиболее часто используемым защитником при игре в большинстве на этом турнире. 21-летний Максим Штербак завершил турнир с лучшим показателем плюс-минус, то есть набранных баллов за соотношение проведенного времени на льду во время забитых и пропущенных голов среди всей нашей команды. Он набрал 4 плюса. И в этом духе мы могли бы продолжить позитивную оценку самых молодых хоккеистов в команде. Словаки подошли к чемпионату мира с целью сосредоточиться не на отдельных игроках, а исключительно на команде. И даже после последнего матча мы оцениваем их командную работу и коллективизм как очень сильную сторону, которая помогла добиться красивой игры на турнире и дает надежду на будущее, что ныне молодая команда еще научится побеждать в решающих матчах против сильных соперников, и фортуна, которая на этот раз их подвела, еще улыбнется им широкой улыбкой. Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Эва Медельская и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами. Желаем вам хороших выходных, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия.
7: Наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта. rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас о том, что Европейский Союз не может выступать посредником в российско-украинских переговорах, поскольку ЕС поддерживает Киев, сомнительными и даже неожиданными. По словам Бланара, если бы это было так в любом конфликте, посредничество было бы невозможно. Словацкий министр сделал эти заявления после неформальной встречи министров ЕС на Кипре. Глава словацкой дипломатии также выразил уверенность в том, что Европейский Союз будет стремиться участвовать в мирном процессе в качестве важного партнера. По его словам, для Евросоюза очень важно, чтобы война на Украине закончилась как можно скорее. Премьер-министр Роберт Фицо призвал членов Национального совета принять имплементационное положение Конституции, которое, по его словам, воспрепятствует признанию в словацких ЗАГСах браков однополых пар, заключенных за границей. Он подчеркнул, что словацкая Конституция определяет брак как союз между мужчиной и женщиной, и, по его мнению, это определение должно быть подкреплено иными правовыми нормами. Премьер-министр также признал наличие разногласий с Европейской комиссией, которая имеет оговорки по поводу конституционных изменений, касающихся национальной идентичности и верховенства словацкого права по некоторым вопросам. Словакия хочет возобновить динамику регионального сотрудничества в период своего председательства в Вышеградской группе и сосредоточиться на областях, где страны В4 имеют общие интересы. Об этом заявил Юрай Бланар после переговоров на Кипре с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. В ходе председательства Словакии в Вышеградской группе, которое начнется 1 июля этого года, словацкое правительство намерено сосредоточиться главным образом на темах конкурентоспособности Европы, энергетической безопасности, расширения ЕС, отраслевого сотрудничества и укрепления контактов между людьми. Темы, обсуждавшиеся государствами-членами в Брюсселе, могут повысить конкурентоспособность Европейского Союза, заявил министр экономики Словакии Денис Исакова после заседания Совета ЕС по конкурентоспособности в четверг 28 мая. Она напомнила, что Европейская комиссия готовит меры по повышению конкурентоспособности за счет увеличения спроса внутри Европы, особенно на продукцию, произведенную в Евросоюзе и имеющую нулевой углеродный след. По ее словам, это касается продукции, изготовленной из так называемого «зеленого алюминия», что поддерживает усилия словацкого правительства по поддержке производства компании «Словалка», которая производит алюминий без выбора.

0: выбросов углекислого газа. После того, как российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац во время атак на Украину, вызвав пожар и незначительные травмы, НАТО усиливает меры и обмен информацией о воздушной обстановке в рамках своей системы NATINAMDS. Словацкие вооруженные силы заявили, что продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства и отслеживать ситуацию в рамках процедуры Альянса. Инцидент был осужден Североатлантическим альянсом, Европейской комиссией и Молдовой. В новом индустриальном парке близ Римавска-Соботы полным ходом идет подготовка к запуску производства. Ключевым инвестиционным проектом является трансформаторная станция стоимостью более 11 миллионов евро, обеспечивающая достаточное электроснабжение парка и прилегающей территории. Первый инвестор, немецкая компания «Винкельман», создаст около 450 рабочих мест, производя резервуары для тепловых насосов. Руководство края и города также скорректировали автобусное сообщение и инфраструктуру для улучшения доступности рабочих мест для жителей региона Гемер.
1: Тема дня.
0: Все больше денег Словакии оставляют в аптеках. При этом мы не потребляем лекарственных средств больше, чем раньше. Однако в прошлом году наши граждане потратили на них рекордную сумму – более 2,5 миллиардов евро. Из этой суммы страховые компании оплатили почти 2 миллиарда. Словаки заплатили почти 636 миллионов из собственного кармана. Наиболее часто покупаемыми в прошлом году безрецептурными лекарствами были обезболивающие и жаропонижающие средства, а также назальные спреи. В 2015 году на лекарства было потрачено 1 630 миллионов евро. В 2021 году страховые компании и пациенты вместе заплатили за лекарства почти 2 миллиарда, а в 2024 году эта сумма составила почти 2,5 миллиарда. В прошлом году на лекарства было потрачено почти на 72% больше, чем в 2015 году. В 2025 году аптеки отпустили в общей сложности 162 миллиона упаковок лекарств. Более половины из них составляли лекарства, покрываемые медицинским страхованием. Примерно четверть составляли безрецептурные препараты. 10% составляли рецептурные лекарства, которые пациенты оплачивали самостоятельно. Большая часть расходов страховых компаний пришлась на лечение рака и регулирование иммунной системы. Далее следовали препараты для пищеварения и обмена веществ. Страховые компании потратили 190 миллионов евро на лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Расходы на лекарства, особенно в последние 2-3 года, растут, потому что более дорогие современные препараты становятся более доступными для пациентов, что является очень хорошей новостью. Если посмотреть на данные, то количество упаковок в последние годы фактически не изменилось. Меняется лишь средняя цена упаковки. И это связано с появлением новых и более современных лекарств, оценила аналитик здравоохранения Яна Ежикова.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает наша любимая и уважаемая Эва Медялска. И у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции, в начале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Дата 26 апреля 1986 года навсегда будет ассоциироваться с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговоры со словацкими экспертами, в которых они расскажут о своих воспоминаниях, о мерах, принятых в то время в Чехословакии. Затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет нынешнего тренера сборной Словакии по хоккею шайбой Владимира Орсага, чемпиона мира 2002 года. А также вернемся к выступлениям наших хоккеистов на проходящем чемпионате мира. Оставайтесь с нами, друзья. Оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
3: Страницы истории.
2: Дата 26 апреля 1986 года навсегда будет ассоциироваться с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять. Взрыв выбросил в атмосферу радиоактивное облако, которое распространилось по западной части Советского Союза, Восточной Европе и Скандинавии. Обширные территории вокруг электростанции были загрязнены, что потребовало эвакуации и переселения около 200 тысяч жителей. Авария также изменила подходы к атомной энергетике в мире. Словацкая атомная электростанция в Ясловской Богунице одной из первых получила косвенную информацию о происходящем в мире.
0: Для начала давайте заглянем в радиоархив и послушаем выступление тогдашнего президента Чехословацкой Социалистической Республики Густава Гусака на правительственном совещании в конце мая 1986 года, посвященному взрыву на Чернобыльской АЭС.
2: Сразу после получения первой информации наши высшие органы приняли меры для проведения необходимых замеров несколько раз в день по всей нашей территории. Регулярно и объективно предоставлялась информация об их результатах и развитии ситуации. По этой причине я хотел бы подчеркнуть, что угрозы здоровью сограждан не было, и, следовательно, не было необходимости принимать чрезвычайные меры.
0: Упомянутые подробные измерения действительно были проведены, однако лишь спустя несколько дней после взрыва. Сотрудники атомной электростанции в Ясловске-Богунице получили информацию практически сразу. Например, многолетний губернатор Трнавского края Тибор Микуш в то время возглавлял отдел технического контроля и оперативной диагностики на Словацкой АЭС. Вот как он вспоминал апрель 1986 года в интервью для Словацкого радио.
2: Мы были удивлены, когда вошли на территорию электростанции, и дозиметрические устройства, проверяющие сотрудников, покидающих электростанцию на предмет заражения, включились уже при нашем входе. Это означает, что там присутствовало в каком-то небольшом количестве радиоактивная пыль. Но я хотел бы отметить, что дозиметрические устройства были настроены настолько точно, что их обычно можно было активировать с помощью часов с фосфорным циферблатом. Таким образом, у нас всегда была высокая культура защиты сотрудников от радиации. При работе в контролируемой зоне мы использовали два типа дозиметров. И если кто-то задерживался в помещении дольше положенного времени и при этом получал дозу, не представляющую опасности, которая даже не соответствовала дозе, указанной на этикетке как превышенная, то случай серьезно обсуждался и рассматривались способы предотвращения подобных ситуаций.
0: Авария на Чернобыльской АЭС не затронула жителей тогдашней Чехословакии сильнее, чем различные испытания ядерного оружия по всему миру. Сошлись во мнению эксперты на одной из конференций, посвященных катастрофам в атомной энергетике. В первые дни после взрыва жители не были проинформированы, поэтому у них не было возможности защититься от радиоактивной пыли. Несколько лет назад об этом рассказал для Словацкого радио ныне покойный эксперт Милан Репко, работавший руководителем энергоблоков В1 и В2 в Ясловске-Богунице.
3: Конечно, официальная информация была опубликована не сразу, а гораздо позже. Она была не совсем точной. В результате 1 мая жители Чехословакии мирно вышли на демонстрации. С сегодняшней точки зрения меры следовало принять незамедлительно, а некоторые были приняты лишь через несколько дней после аварии. Можно было предотвратить попадание радиоактивной пыли на тела людей и исключить опасное воздействие на их организм.
0: Давайте попробуем представить и сравнить этот уровень радиации, скажем, с рентгеновским обследованием. Каковы были значения? Были ли незначимыми для здоровья населения?
4: Это уже долгая доба в среде, а уже 10 лет на двухотку. На Словенску...
3: С тех пор прошло много лет. Я уже 10 лет на пенсии. В любом случае, в Словакии или в бывшей Чехословакии уровень радиоактивного загрязнения превышал допустимую норму, но не более чем в 10 раз. Чехословакии в этом отношении повезло. С точки зрения радиационного загрязнения по сравнению с северными и южными государствами. Ветер дважды поднимал пыль над Польшей и Венгрией, а в Словакии радиоактивной пыли было гораздо меньше.
0: Обсуждавшиеся в то время меры были лишь устными, они не были официально опубликованы.
3: Официально, насколько мне известно, государство не опубликовало никаких мер. Будучи в то время сотрудником атомной электростанции, я знал, что делать. Я также рекомендовал своим знакомым определенные меры. Например, ограничение проветривания, гигиену, ограничение потребления определенных продуктов питания, молока, грибов и так далее.
0: Распад радиоактивности произошел не мгновенно, но и не был необратимым.
3: В результате аварии образуются различные продукты деления с разными периодами полураспада. Это означает, что одни распадутся за несколько часов, а другие за месяцы или даже годы.
0: Милан Рыбко добавил, что Чернобыльский реактор имел иные физические свойства, чем реактор в Ясловске-Богунице. В этом контексте в мире стали больше говорить о повышении ядерной безопасности подобных объектов. Однако Чернобыльская катастрофа стала следствием не технологического сбоя, а человеческого фактора.
4: Авария в Чернобыле состала подчас тестов реактора.
3: Авария на Чернобыльской АЭС произошла во время испытания реактора, когда электростанцию должны были запустить после временной остановки производства. Должно быть, там что-то было упущено. Я предполагаю, что это был человеческий фактор, потому что технологии, хотя тогда и были на другом уровне, чем сегодня, были вполне способны предотвратить эту аварию.
0: Как отметил Владимир Слугин, научный сотрудник Института ядерной и физической инженерии факультета электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе, авария на Чернобыльской АЭС означала в том числе изменение восприятия ядерной энергетики и ее безопасности.
2: Были внедрены ориентированные на симптомы правила, обучение и процедуры. Это означало, что они предвидели, какие несчастные случаи могут произойти, и реагировали соответствующим образом. Кроме того, начали разрабатываться исследования и анализы так называемых тяжелых аварий. Были написаны различные аналитические работы, прогнозирующие возможные последствия, оптимальные процедуры и меры реагирования в случае подобных аварий. Были вложены значительные средства в аппаратное обеспечение, новые системы безопасности, а количество независимых систем увеличено для предотвращения серьезных аварий. Уровень безопасности повысился на несколько порядков.
0: А что касается Чехословакии, чему мы научились в наших странах? Реактор в Чернобыле немного отличался по конструкции от того, что установлен на атомной электростанции в Ясловской Богунице.
5: В основе всего лежит проект. Реактор ВВР-440 за многие годы эксплуатации этих энергоблоков, а в мире их было 78, ни разу не демонстрировал аварийных неисправностей или отказов. Поэтому можно сказать, что с концептуальной точки зрения ВВР-440 является одним из самых безопасных реакторов в мире. Конечно, за 30 лет после Чернобыля были проведены различные анализы возможных событий, в том числе и для реакторов этого типа. После аварии на Фукусимской АЭС проводились стресс-тесты. В анализ были добавлены различные, даже крайне маловероятные события. По этой причине я думаю, что эта область изучалась долгое время, и уровень безопасности чрезвычайно высок.
0: Как напомнил Владимир Слугин, угроза исходит не только от подобных аварий на атомных электростанциях.
5: В
2: ходе испытаний ядерного оружия в атмосферу выбрасывается в несколько раз больше радиоактивных веществ. Я бы сказал, более чем на порядок. Мы не только не знали об этих испытаниях в прошлом, но и понятия не имели об их воздействии на нашу территорию. Кроме того, различные промышленные аварии, которые происходят, воспринимаются, как правило, человечеством, как нечто само собой разумеющееся. Где-то происходит пожар, где-то взрыв, и в результате погибают люди. Ядерная энергия прочно укрепилась в сознании людей таким образом, что любое незначительное количество радиации, не оказывающее существенного влияния на здоровье человека, воспринимается крайне негативно и часто приводит к истерике. Терезия Мелихерова, эксперт из Словацкого гидрометеорологического института, также подтверждает, что радиационный мониторинг фиксировал на протяжении нескольких лет гораздо более высокий уровень радиации, чем в упомянутом выше 1986 году.
0: Причиной запуска такой системы стали ядерные испытания и масштабное глобальное загрязнение атмосферы. Поэтому метеорологическим службам по всему миру была поручена задача мониторинга радиоактивности в атмосфере, кроме других параметров воздуха. Архив старше, он датируется 1962 годом. И меня удивило, когда я начала изучать этот вопрос, что максимальные измеренные значения были зафиксированы именно в 1962 году, и они в 10 раз превышали максимальное значение 1986 года. Так вот, об этом люди действительно мало знают. Потому что загрязнение атмосферы в результате ядерных испытаний носило глобальный, всемирный масштабный характер. Оно было настолько масштабным, что затронуло не только нижний слой атмосферы, тропосферу, как это было в случае с Чернобыльской катастрофой, но и распространилось вплоть до стратосферы. Дозы радиации, полученные людьми в то время, были примерно в 10 раз выше, чем максимальные во время Чернобыльской катастрофы. Более того, такой уровень радиации сохранялся почти весь 1962 год, в то время как максимальное значение в год Чернобыля держались около 3 месяцев.
2: Таким образом, ядерные испытания начала 1960-х годов затронули население нашей республики гораздо сильнее, чем авария 40-летней давности. Тем не менее, это было время серьезных испытаний для человечества, использования ядерной энергии в мирных целях.
1: Спорт.
2: Друзья, в сегодняшней спортивной рубрике, помимо, к сожалению, уже завершившегося участия словацких хоккеистов в текущем чемпионате мира, мы также вспомним спортивную карьеру еще в качестве хоккеиста нынешнего тренера сборной Словакии по хоккею с шайбой Владимира Орсага, чемпиона мира 2002 года. В воскресенье, 24 мая, он отметил свой 49-й день рождения. Хоккею он посвятил почти всю свою жизнь. Владимир начал играть в своем родном городе Манска-Бистрице, и когда ему было всего 17 лет, он получил шанс выступать за взрослую команду в первой лиге. Орсаг принадлежал к успешному поколению хоккеистов из Центральной Словакии, которые стали одними из лучших игроков национальной сборной. В молодости он был агрессивным, стремился забивать голы. Однако со временем он превратился в более оборонительного форварда, который также умел забивать, но прежде всего он работал на льду на благо команды. Так описал его друг и бывший товарищ по команде из родного клуба в Банско-Бистрице и сборной Словакии Рихард Задник. Своим мастерством игры Орсаг также привлек внимание скаутов в Северной Америке и был выбран на драфте клубом Нью-Йорк Айлендерс в 1995 году. Однако за первые три сезона он сыграл в НХЛ всего 33 игры. В команде, которая играла в силовой хоккей, для него в то время не нашлось места, и большую часть времени он провел в низших лигах ИХЛ и АХЛ. Это было непростое время для молодого нападающего, в том числе травмы помешали ему попасть в национальную хоккейную лигу. После трех лет за океаном он решил сделать шаг назад, чтобы затем сделать три шага вперед. Он вернулся в Европу, точнее в Швецию. Хоккей в клубе Юргорден ему очень подошел. Он был одним из лучших бомбардиров команды и внес значительный вклад в завоевание чемпионского титула в 2001 году. Вот как вспоминал об этом времени сам Владимир Орсаг.
6: Я
2: очень люблю Швецию. Каждый раз, когда я там бывал, это было прекрасное время для меня как игрока. Во время моего пребывания в клубе Юргорден я играл с невероятными хоккеистами. Мы выиграли чемпионский титул, и это был мой первый крупный трофей в качестве игрока. До этого я выигрывал только первую национальную лигу с Банско-Бистрицей, когда мы вышли в Чехословацкую высшую лигу, что, конечно же, тоже было большим достижением, но все же, когда ты выигрываешь одну из ведущих лиг мира, это невероятное ощущение. Я стал вторым лучшим бомбардиром шведской лиги в том сезоне, и тогда случалось нечасто, чтобы игроки, вернувшиеся из Америки в Европу, затем возвращались в НХЛ. В то время это было довольно немыслимо, а мне это удалось именно благодаря такому прорывному сезону в Юргордене. Я играл в фантастическом клубе, в фантастическом городе, поэтому я вспоминаю это с теплотой. Кроме того, когда спустя несколько лет я некоторое время играл в хоккейном клубе «Лулео», после трехмесячных больничных травмой, со мной в одном звене были Любо Барточко и легенда шведского и мирового хоккея Микаэл Ремберг, а тренером был олимпийский чемпион Славомир Леннер. И это время стало для меня еще одним путем обратно в НХЛ. Каждый раз, когда мне нужно было вернуться в национальную хоккейную лигу, будь то после добровольного ухода или после травмы, мой путь пролегал через Швецию. По этой причине у меня остались только самые прекрасные воспоминания о Швеции. Словацкий хоккейный болельщик до сих пор помнит его гол в полуфинале чемпионата мира 2002 года в Швеции. На 36-й минуте матча против хозяев Гетеберга он выпрыгнул на лед с штрафной скамьи после удаления, еще взглядом заметил ли его Жигмунд Палфи. Тут увидел его, отдал точный пас из оборонительной зоны на синюю линию, и Орсаг при выходе один на вратаря отправил шайбу в верхний левый угол ворот Томми Сало.
7: Орсаг, а можешь направду? Бальбадо! Гол! Гол! 1-2!
2: Это был важный момент турнира, возможно, самый важный из всех. Для Владимира Орсага это, вероятно, был самый значимый гол в его карьере. Благодаря ему словаки довели матч до дополнительного времени и серии буллитов, в которых они превзошли шведов и два дня спустя отпраздновали титул чемпионов мира. Вот как о своем голе в полуфинале против Швеции при счете 0-2 в пользу соперника спустя годы вспоминал сам Владимир Орсаг. Должен сказать, что люди в основном связывают мое время в национальной сборной именно с этим голом. Я забивал не так много шайб, а этот гол в полуфинале, я думаю, был одним из моих самых красивых. И, конечно же, он был очень важен. Я уже много раз говорил об этом. Я сидел на штрафной скамье и мысленно молился, чтобы все прошло хорошо. В тот момент шведы попали в штангу, и если бы это был гол, игра бы закончилась. Но в жизни я никогда не оглядываюсь на прошлое. Я больше живу настоящим и будущим. Однако люди постоянно напоминают мне об этом моменте, даже после стольких лет, что, конечно же, очень приятно. После нескольких серьезных травм и 10 операций на колене Владо Орсаг был вынужден завершить игровую карьеру. На тот момент ему было всего 32 года. Сразу после преждевременного ухода из хоккея в качестве игрока он перешел со льда на тренерскую скамью.
5: Свою первую работу он получил в Банско-Бистрице, где 2 года был помощником опытного тренера Милана Сташа. Он возглавлял свой родной клуб уже в качестве главного тренера сезона 2012-2013 годов. С перерывом в 1 год, когда он был помощником тренера в Словане Братислава, Орсак в общей сложности 5 лет проработал главным тренером в Банско-Бистрице. Каким он был как игрок, те же качества он проявляет как тренер. Он много работает над собой, постоянно совершенствуется и ко всему подходит очень ответственно. Он никогда ничего недооценивал, ничего не упускал из виду. И он всегда готов к любой ситуации. Это является его главной отличительной чертой, сказал Рихард Зедник, бронзовый призер 2003 года, который работал помощником Орсага. Вместе с Банско-Бистрицей они выиграли 2 чемпионских титула. В сезоне 2016-17 годов первый в истории клуба. К числу главных достижений в карьере Орсага на данный момент относятся 2 чемпионских титула Чехии, которые он завоевал в качестве помощника тренера Зденека Мотака с командой Оцеларжи Тринец в 2023 и 2024 годах. Владимир Орсаг является главным тренером словацкой национальной хоккейной команды с прошлогоднего чемпионата, и на Олимпийских играх в феврале этого года они вместе заняли 4-е место в турнире. С определенной точки зрения можно сказать, что словаки добились того, чего хотели на чемпионате мира по хоккею 2026 года, ведь при обычных обстоятельствах их результаты означали бы выход в четвертьфинал. Они победили в норвежцев, итальянцев, словенцев и датчан, то есть более слабых или сопоставимых по силе соперников по предварительным расчетам. Однако ситуация в группе осложнилась отличной игрой Норвегии, которая в итоге вышла в следующий раунд. Словацкие хоккеисты в последнем матче группы неожиданно сыграли со Швецией за прямой выход в четвертьфинал после поражений от чехов и канадцев. Им нужно было 1 очко, шведам 3. В итоге фавориты лучше контролировали ход матча, выиграв со счетом 4-2. Словаки боролись до конца, чтобы выйти в четвертьфинал. Благодаря голу Хромяка они вели 1-0, а на 14-й минуте их преимущество по броскам по воротам достигло в соотношении уровня 11-0. Однако к концу первого периода Мартин Поспишил без необходимости столкнулся с вратарем, и опытный соперник сумел воспользоваться моментом и забить гол. Во втором периоде шведы начали лучше и забили еще 2 гола. Марек Гривик сократил отставание на 37-й минуте в большинстве. Вскоре после броска Филиппа Мешара вратарь Хелберг спас шведов, отразив шайбу с линии ворот. В 3-м периоде, несмотря на все усилия, несколько опасных моментов, словаки больше не смогли забить. Екман Ларсон поставил точку в матче голом в пустые ворота, доведя счет до 4-2. Самим хоккеистам трудно было оценить, каким на самом деле получился результат этого турнира. А матчи против сборной Чехии, в частности, в котором у наших ребят было явное преимущество, еще долго будут сожалеть в подсознании как словацкие игроки, так и болельщики. У словаков была самая молодая команда на чемпионате мира. Они приехали в Швейцарию, не питая больших надежд. Как и прошлогодний турнир, этот тоже можно назвать инвестицией в будущее. Например, 7 членов команды, участвовавшие в юниорском чемпионате мира до 20 лет 2024 года, приняли участие в проходящем чемпионате мира по хоккею с шайбой. По словам Мартина Поспишила, эти молодые игроки привносили много энергии в каждый матч. Луки Радивоевичу 19 лет, но он стал наиболее часто используемым защитником при игре в большинстве на этом турнире. 21-летний Максим Штербак завершил турнир с лучшим показателем плюс-минус, то есть набранных баллов, за соотношение проведенного времени на льду во время забитых и пропущенных голов среди всей нашей команды. Он набрал 4 плюса. И в этом духе мы могли бы продолжить позитивную оценку самых молодых хоккеистов в команде. Словаки подошли к чемпионату мира с целью сосредоточиться не на отдельных игроках, а исключительно на команде. И даже после последнего матча мы оцениваем их командную работу и коллективизм как очень сильную сторону, которая помогла добиться красивой игры на турнире и дает надежду на будущее, что ныне молодая команда еще научится побеждать в решающих матчах против сильных соперников, и фортуна, которая на этот раз их подвела, еще улыбнется им широкой улыбкой. Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Эва Медельская и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами. Желаем вам хороших выходных, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».
8: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@ stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас о том, что Европейский Союз не может выступать посредником в российско-украинских переговорах, поскольку ЕС поддерживает Киев, сомнительными и даже неожиданными. По словам Бланара, если бы это было так в любом конфликте, посредничество было бы невозможно. Словацкий министр сделал эти заявления после неформальной встречи министров ЕС на Кипре. Глава словацкой дипломатии также выразил уверенность в том, что Европейский Союз будет стремиться участвовать в мирном процессе в качестве важного партнера. По его словам, для Евросоюза очень важно, чтобы война на Украине закончилась как можно скорее. Премьер-министр Роберт Фицо призвал членов Национального совета принять имплементационное положение Конституции, которое, по его словам, воспрепятствует признанию в словацких ЗАГСах браков однополых пар, заключенных за границей. Он подчеркнул, что Словацкая Конституция определяет брак как союз между мужчиной и женщиной, и, по его мнению, это определение должно быть подкреплено иными правовыми нормами. Премьер-министр также признал наличие разногласий с Европейской комиссией, которая имеет оговорки по поводу конституционных изменений, касающихся национальной идентичности и верховенства словацкого права по некоторым вопросам. Словакия хочет возобновить динамику регионального сотрудничества в период своего председательства в Вышеградской группе и сосредоточиться на областях, где страны В4 имеют общие интересы. Об этом заявил Юрай Бланар после переговоров на Кипре с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. В ходе председательства Словакии в Вышеградской группе, которое начнется 1 июля этого года, словацкое правительство намерено сосредоточиться главным образом на темах конкурентоспособности Европы, энергетической безопасности, расширения ЕС, отраслевого сотрудничества и укрепления контактов между людьми. Темы, обсуждавшиеся государствами-членами в Брюсселе, могут повысить конкурентоспособность Европейского Союза, заявил министр экономики Словакии Денис Исакова после заседания Совета ЕС по конкурентоспособности в четверг 28 мая. Она напомнила, что Европейская комиссия готовит меры по повышению конкурентоспособности за счет увеличения спроса внутри Европы, особенно на продукцию, произведенную в Евросоюзе и имеющую нулевой углеродный след. По ее словам, это касается продукции, изготовленной из так называемого «зеленого алюминия», что поддерживает усилия словацкого правительства по поддержке производства компании «Словалка», которая производит алюминий без выбросов углекислого газа. После того, как российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац во время атак на Украину, вызвав пожар и незначительные травмы, НАТО усиливает меры и обмен информацией о воздушной обстановке в рамках своей системы «Натинамс». Словацкие вооруженные силы заявили, что продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства и отслеживать ситуацию в рамках процедур Альянса. Инцидент был осужден Североатлантическим альянсом, Европейской комиссией и Молдовой. В новом индустриальном парке близ Римавска-Соботы полным ходом идет подготовка к запуску производства. Ключевым инвестиционным проектом является трансформаторная станция стоимостью более 11 миллионов евро, обеспечивающая достаточное электроснабжение парка и прилегающей территории. Первый инвестор, немецкая компания «Винкельман», создаст около 450 рабочих мест, производя резервуары для тепловых насосов. Руководство края и города также скорректировали автобусное сообщение и инфраструктуру для улучшения доступности рабочих мест для жителей региона Гемер.
0: Тема дня.
1: Все больше денег Словакии оставляют в аптеках. При этом мы не потребляем лекарственных средств больше, чем раньше. Однако в прошлом году наши граждане потратили на них рекордную сумму – более 2,5 миллиардов евро. Из этой суммы страховые компании оплатили почти 2 миллиарда. Словакии заплатили почти 636 миллионов из собственного кармана. Наиболее часто покупаемыми в прошлом году безрецептурными лекарствами были обезболивающие и жаропонижающие.

0: Умывающее средство, а также назальные спреи. В 2015 году на лекарства было потрачено 1 630 000 000 евро. В 2021 году страховые компании и пациенты вместе заплатили за лекарства почти 2 миллиарда, а в 2024 году эта сумма составила почти 2,5 миллиарда. В прошлом году на лекарства было потрачено почти на 72% больше, чем в 2015 году. В 2025 году аптеки отпустили в общей сложности 162 миллиона упаковок лекарств. Более половины из них составляли лекарства, покрываемые медицинским страхованием. Примерно четверть составляли безрецептурные препараты. 10% составляли рецептурные лекарства, которые пациенты оплачивали самостоятельно. Большая часть расходов страховых компаний пришлась на лечение рака и регулирование иммунной системы. Далее следовали препараты для пищеварения и обмена веществ. Страховые компании потратили 190 миллионов евро на лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Расходы на лекарства, особенно в последние 2-3 года, растут, потому что более дорогие современные препараты становятся более доступными для пациентов, что является очень хорошей новостью. Если посмотреть на данные, то количество упаковок в последние годы фактически не изменилось. Меняется лишь средняя цена упаковки. Это связано с появлением новых и более современных лекарств, оценила аналитик здравоохранения Яна Ежикова.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает наша любимая и уважаемая Эва Медялска. И у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции в начале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Дата 26 апреля 1986 года навсегда будет ассоциироваться с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговоры со словацкими экспертами, в которых они расскажут о своих воспоминаниях, о мерах, принятых в то время в Чехословакии. Затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет нынешнего тренера сборной Словакии по хоккею с шайбой Владимира Орсага, чемпиона мира 2002 года. А также вернемся к выступлениям наших хоккеистов на проходящем чемпионате мира. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
2: Страницы истории.
1: Дата 26 апреля 1986 года навсегда будет ассоциироваться с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять. Взрыв выбросил в атмосферу радиоактивное облако, которое распространилось по западной части Советского Союза, Восточной Европе и Скандинавии. Обширные территории вокруг электростанции были загрязнены, что потребовало эвакуации и переселения около 200 тысяч жителей. Авария также изменила подходы к атомной энергетике в мире. Словацкая атомная электростанция в Ясловской Богунице одной из первых получила косвенную информацию о происходящем в мире.
0: Для начала давайте заглянем в радиоархив и послушаем выступление тогдашнего президента Чехословацкой Социалистической Республики Густава Гусака на правительственном совещании в конце мая 1986 года, посвященному взрыву на Чернобыльской АЭС.
1: Сразу после получения первой информации наши высшие органы приняли меры для проведения необходимых замеров несколько раз в день по всей нашей территории. Регулярно и объективно предоставлялась информация о об их результатах и развитии ситуации. По этой причине я хотел бы подчеркнуть, что угрозы здоровью сограждан не было, и, следовательно, не было необходимости принимать чрезвычайные меры.
0: Упомянутые подробные измерения действительно были проведены, однако лишь спустя несколько дней после взрыва. Сотрудники атомной электростанции в Ясловске-Богунице получили информацию практически сразу. Например, многолетний губернатор Трнавского края Тибор Микуш в то время возглавлял отдел технического контроля и оперативной диагностики на Словацкой АЭС. Вот как он вспоминал апрель 1986 года в интервью для Словацкого радио.
1: Мы были удивлены, когда вошли на территорию электростанции и дозиметрические устройства, проверяющие сотрудников, покидающих электростанцию на предмет заражения, включились уже при нашем входе. Это означает, что там присутствовало в каком-то небольшом количестве радиоактивная пыль. Но я хотел бы отметить, что дозиметрические устройства были настроены настолько точно, что их обычно можно было активировать с помощью часов с фосфорным циферблатом. Таким образом, у нас всегда была высокая культура защиты сотрудников от радиации. При работе в контролируемой зоне мы использовали два типа дозиметров. И если кто-то задерживался в помещении дольше положенного времени и при этом получал дозу, не представляющую опасности, которая даже не соответствовала дозе, указанной на этикетке как превышенная, то случай серьезно обсуждался и рассматривались способы предотвращения подобных ситуаций.
0: Авария на Чернобыльской АЭС не затронула жителей тогдашней Чехословакии сильнее, чем различные испытания ядерного оружия по всему миру. Сошлись во мнению эксперты на одной из конференций, посвященных катастрофам в атомной энергетике. В первые дни после взрыва жители не были проинформированы, поэтому у них не было возможности защититься от радиоактивной пыли. Несколько лет назад об этом рассказал для словацкого радио ныне покойный эксперт Милан Репко, работавший руководителем энергоблоков В1 и В2 в Ясловске-Богунице.
2: Конечно, официальная информация была опубликована не сразу, а гораздо позже. Она была не совсем точной. В результате 1 мая жители Чехословакии мирно вышли на демонстрации. С сегодняшней точки зрения меры следовало принять незамедлительно, а некоторые были приняты лишь через несколько дней после аварии. Можно было предотвратить попадание радиоактивной пыли на тела людей и исключить опасное воздействие на их организм.
0: Давайте попробуем представить и сравнить этот уровень радиации, скажем, с рентгеновским обследованием. Каковы были значения? Были ли они значимыми для здоровья населения?
3: Это уже долгая доба в среде, а уже 10 лет на дохотку. На Словенску...
2: С тех пор прошло много лет. Я уже 10 лет на пенсии. В любом случае, в Словакии или в бывшей Чехословакии уровень радиоактивного загрязнения превышал допустимую норму, но не более чем в 10 раз. Чехословакии в этом отношении повезло. С точки зрения радиационного загрязнения по сравнению с северными и южными государствами. Ветер дважды поднимал пыль над Польшей и Венгрией, а в Словакии радиоактивной пыли было гораздо меньше.
0: Обсуждавшиеся в то время меры были лишь устными, они не были официально опубликованы.
2: Официально, насколько мне известно, государство не опубликовало никаких мер. Будучи в то время сотрудником атомной электростанции, я знал, что делать. Я также рекомендовал своим знакомым определенные меры. Например, ограничение проветривания, гигиену, ограничение потребления определенных продуктов питания, молока, грибов и так далее.
0: Распад радиоактивности произошел не мгновенно, но и не был необратимым.
2: В результате аварии образуются различные продукты деления с разными периодами полураспада. Это означает, что одни распадутся за несколько часов, а другие за месяцы или даже годы.
0: Милан Рыбко добавил, что чернобыльский реактор имел иные физические свойства, чем реактор в Ясловске-Богунице. В этом контексте в мире стали больше говорить о повышении ядерной безопасности подобных объектов. Однако чернобыльская катастрофа стала следствием не технологического сбоя, а человеческого фактора.
2: Авария на Чернобыльской АЭС произошла во время испытания реактора, когда электростанцию должны были запустить после временной остановки производства. Должно быть, там что-то было упущено. Я предполагаю, что это был человеческий фактор, потому что технологии, хотя тогда и были на другом уровне, чем сегодня, были вполне способны предотвратить эту аварию.
0: Как отметил Владимир Слугинь, научный сотрудник Института ядерной и физической инженерии факультета электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе, авария на Чернобыльской АЭС означала в том числе изменение восприятия ядерной энергетики и ее безопасности.
1: Были внедрены ориентированные на симптомы правила, обучение и процедуры. Это означало, что они предвидели, какие несчастные случаи могут произойти, и реагировали соответствующим образом. Кроме того, начали разрабатываться исследования и анализы так называемых тяжелых аварий. Были написаны различные аналитические работы, прогнозирующие возможные последствия, оптимальные процедуры и меры реагирования в случае подобных аварий. Были вложены значительные средства в аппаратное обеспечение, новые системы безопасности, а количество независимых систем увеличено для предотвращения серьезных аварий. Уровень безопасности повысился на несколько порядков.
0: А что касается Чехословакии, чему мы научились в наших странах? Реактор в Чернобыле немного отличался по конструкции от того, что установлен на атомной электростанции в Ясловске-Богунице.
4: В основе всего лежит проект. Реактор ВВР-440 за многие годы эксплуатации этих энергоблоков, а в мире их было 78, ни разу не демонстрировал аварийных неисправностей или отказов. Поэтому можно сказать, что с концептуальной точки зрения ВВР-440 является одним из самых безопасных реакторов в мире. Конечно, за 30 лет после Чернобыля были проведены различные анализы возможных событий, в том числе и для реакторов этого типа. После аварии на Фукусимской АЭС проводились стресс-тесты. В анализ были добавлены различные, даже крайне маловероятные события. По этой причине я думаю, что эта область изучалась долгое время, и уровень безопасности чрезвычайно высок.
0: Как напомнил Владимир Слугинь, угроза исходит не только от подобных аварий на атомных электростанциях.
5: В ходе
4: испытаний ядерного оружия в атмосферу выбрасывается в несколько раз больше радиоактивных веществ. Я бы сказал, более чем на порядок. Мы не только не знали об этих испытаниях в прошлом, но и понятия не имели об их воздействии на нашу территорию. Кроме того, различные промышленные аварии, которые происходят, воспринимаются, как правило, человечеством, как нечто само собой разумеющееся. Где-то происходит пожар, где-то взрыв, и в результате погибают люди. Ядерная энергия прочно укрепилась в сознании людей таким образом, что любое незначительное количество радиации, не оказывающее существенного влияния на здоровье человека, воспринимается крайне негативно и часто приводит к истерике. Терезия Мелихерова, эксперт из Словацкого гидрометеорологического института, также подтверждает, что радиационный мониторинг фиксировал на протяжении нескольких лет гораздо более высокий уровень радиации, чем в упомянутом выше 1986 году.
0: Причиной запуска такой системы стали ядерные испытания и масштабное глобальное загрязнение атмосферы. Поэтому метеорологическим службам по всему миру была поручена задача мониторинга радиоактивности в атмосфере, кроме других параметров воздуха. Архив старше, он датируется 1962 годом. И меня удивило, когда я начала изучать этот вопрос, что максимальные измеренные значения были зафиксированы именно в 1962 году, и они в 10 раз превышали максимальное значение 1986 года. Так вот, об этом люди действительно мало знают. Потому что загрязнение атмосферы в результате ядерных испытаний носило глобальный, всемирный масштабный характер. Оно было настолько масштабным, что затронуло не только нижний слой атмосферы, тропосферу, как это было в случае с Чернобыльской катастрофой, но и распространилось вплоть до стратосферы. Дозы радиации, полученные людьми в то время, были примерно в 10 раз выше, чем максимальные во время Чернобыльской катастрофы. Более того, такой уровень радиации сохранялся почти весь 1962 год, в то время как максимальное значение в год Чернобыля держались около 3 месяцев.
4: Таким образом, ядерные испытания начала 1960-х годов затронули население нашей республики гораздо сильнее, чем авария 40-летней давности. Тем не менее, это было время серьезных испытаний для человечества, использования ядерной энергии в мирных целях.
6: Спорт.
4: Друзья, в сегодняшней спортивной рубрике, помимо, к сожалению, уже завершившегося участия словацких хоккеистов в текущем чемпионате мира, мы также вспомним спортивную карьеру еще в качестве хоккеиста нынешнего тренера сборной Словакии по хоккею шайбой Владимира Орсага, чемпиона мира 2002 года. В воскресенье, 24 мая, он отметил свой 49-й день рождения. Хоккею он посвятил почти всю свою жизнь. Владимир начал играть в своем родном городе Манска-Бистрице, и когда ему было всего 17 лет, он получил шанс выступать за взрослую команду в первой лиге. Орсаг принадлежал к успешному поколению хоккеистов из Центральной Словакии, которые стали одними из лучших игроков национальной сборной. В молодости он был агрессивным, стремился забивать голы. Однако со временем он превратился в более оборонительного форварда, который также умел забивать, но прежде всего он работал на льду на благо команды. Так описал его друг и бывший товарищ по команде из родного клуба в Банско-Бистрице и сборной Словакии Рихард Задник. Своим мастерством игры Орсаг также привлек внимание скаутов в Северной Америке и был выбран на драфте клубом Нью-Йорк Айлендерс в 1995 году. Однако за первые 3 сезона он сыграл в НХЛ всего 33 игры. В команде, которая играла в силовой хоккей, для него в то время не нашлось места, и большую часть времени он провел в низших лигах ИХЛ и АХЛ. Это было непростое время для молодого нападающего, в том числе травмы помешали ему попасть в национальную хоккейную лигу. После 3 лет за океаном он решил сделать шаг назад, чтобы затем сделать 3 шага вперед. Он вернулся в Европу, точнее в Швецию. Хоккей в клубе Юргорден ему очень подошел. Он был одним из лучших бомбардиров команды и внес значительный вклад в завоевание чемпионского титула в 2001 году. Вот как вспоминал об этом времени сам Владимир Орсак.
5: Я
4: очень люблю Швецию. Каждый раз, когда я там бывал, это было прекрасное время для меня как игрока. Во время моего пребывания в клубе «Юргорден» я играл с невероятными хоккеистами. Мы выиграли чемпионский титул, и это был мой первый крупный трофей в качестве игрока. До этого я выигрывал только первую национальную лигу с Банско-Бистрицей, когда мы вышли в Чехословацкую высшую лигу, что, конечно же, тоже было большим достижением, но все же, когда ты выигрываешь одну из ведущих лиг мира, это невероятное ощущение. Я стал вторым лучшим бомбардиром шведской лиги в том сезоне, и тогда случалось нечасто, чтобы игроки, вернувшиеся из Америки в Европу, затем возвращались в НХЛ. В то время это было довольно немыслимо, а мне это удалось именно благодаря такому прорывному сезону в Юргордене. Я играл в фантастическом клубе, в фантастическом городе, поэтому я вспоминаю это с теплотой. Кроме того, когда спустя несколько лет я некоторое время играл в хоккейном клубе «Лулео», после трехмесячных больничных с травмой, со мной в одном звене были Любо Барточко и легенда шведского и мирового хоккея Микаэл Ремберг, а тренером был олимпийский чемпион Славомир Ленер. И это время стало для меня еще одним путем обратно в НХЛ. Каждый раз, когда мне нужно было вернуться в национальную хоккейную лигу, будь то после добровольного ухода или после травмы, мой путь пролегал через Швецию. По этой причине у меня остались только самые прекрасные воспоминания о Швеции. Словацкие хоккейные болельщики до сих пор помнят его гол в полуфинале чемпионата мира 2002 года в Швеции. На 36-й минуте матча против хозяев Гетеборга он выпрыгнул на лед с штрафной скамьи после удаления, ища взглядом, заметил ли его Жигмунд Палфи. Тот увидел его, отдал точный пас из оборонительной зоны на синюю линию, и Орсак при выходе один на вратаря отправил шайбу в верхний левый угол ворот Томми Сало.
6: Орсак, а можешь направо? Бальмано! Гол! Гол! 1-2!
4: Это был важный момент турнира, возможно, самый важный из всех. Для Владимира Орсага это, вероятно, был самый значимый гол в его карьере. Благодаря ему словаки довели матч до дополнительного времени и серии буллитов, в которых они превзошли шведов и два дня спустя отпраздновали титул чемпионов мира. Вот как о своем голе в полуфинале против Швеции при счете 0-2 в пользу соперника спустя годы вспоминал сам Владимир Орсак. Должен сказать, что люди в основном связывают мое время в национальной сборной именно с этим голом. Я забивал не так много шайб, а этот гол в полуфинале, я думаю, был одним из моих самых красивых. И, конечно же, он был очень важен. Я уже много раз говорил об этом. Я сидел на штрафной скамье и мысленно молился, чтобы все прошло хорошо. В тот момент шведы попали в штангу, и если бы это был гол, игра бы закончилась. Но в жизни я никогда не оглядываюсь на прошлое. Я больше живу настоящим и будущим. Однако люди постоянно напоминают мне об этом моменте, даже после стольких лет, что, конечно же, очень приятно. После нескольких серьезных травм и 10 операций на колене Владо Орсак был вынужден завершить игровую карьеру. На тот момент ему было всего 32 года. Сразу после преждевременного ухода из хоккея в качестве игрока он перешел со льда на тренерскую скамью. Свою первую работу он получил в Банско-Бистрице, где 2 года был помощником опытного тренера Милана Сташа. Он возглавлял свой родной клуб уже в качестве главного тренера сезона 2012-2013 годов. С перерывом в 1 год, когда он был помощником тренера в Словане Братислава, Орсак в общей сложности 5 лет проработал главным тренером в Банско-Бистрице. Каким он был как игрок, те же качества он проявляет как тренер. Он много работает над собой, постоянно совершенствуется и ко всему подходит очень ответственно. Он никогда ничего недооценивал, ничего не упускал из виду. И он всегда готов к любой ситуации. Это является его главной отличительной чертой, сказал Рихард Зедник, бронзовый призер 2003 года, который работал помощником Орсага. Вместе с Банско-Бистрицей они выиграли 2 чемпионских титула. В сезоне 2016-17 годов первый в истории клуба. К числу главных достижений в карьере Орсага на данный момент относятся 2 чемпионских титула Чехии, которые он завоевал в качестве помощника тренера Сдэнека Мотака с командой Оцеларжи Тринец в 2023 и 2024 годах. Владимир Орсак является главным тренером словацкой национальной хоккейной команды с прошлогоднего чемпионата, и на Олимпийских играх в феврале этого года они вместе заняли 4-е место в турнире. С определенной точки зрения можно сказать, что словаки добились того, чего хотели на чемпионате мира по хоккею 2026 года, ведь при обычных обстоятельствах их результаты означали бы выход в четвертьфинал. Они победили в норвежцев, итальянцев, словенцев и датчан, то есть более слабых или сопоставимых по силе соперников по предварительным расчетам. Однако ситуация в группе осложнилась отличной игрой Норвегии, которая в итоге вышла в следующий раунд. Словацкие хоккеисты в последнем матче группы неожиданно сыграли со Швецией за прямой выход в четвертьфинал после поражений от чехов и канадцев. Им нужно было одно очко, шведам 3. В итоге фавориты лучше контролировали ход матча, выиграв со счетом 4-2. Словаки боролись до конца, чтобы выйти в четвертьфинал. Благодаря голу Хромяка они вели 1-0, а на 14-й минуте их преимущество по броскам-поворотам достигло в соотношении уровня 11-0. Однако к концу первого периода Мартин Поспишл без необходимости столкнулся с вратарем, и опытный соперник сумел воспользоваться моментом и забить гол. Во втором периоде шведы начали лучше и забили еще 2 гола. Марек Гривик сократил отставание на 37-й минуте в большинстве. Вскоре после броска Филиппа Мешара вратарь Хелберг спас шведов, отразив шайбу с линии ворот. В третьем периоде, несмотря на все усилия и несколько опасных моментов, словаки больше не смогли забить. Екман Ларсон поставил точку в матче голом в пустые ворота, доведя счет до 4-2. Самим хоккеистам трудно было оценить, каким на самом деле получился результат этого турнира. А матчи против сборной Чехии, в частности, в котором у наших ребят было явное преимущество, еще долго будут сожалеть в подсознании как словацкие игроки, так и болельщики. У словаков была самая молодая команда на чемпионате мира. Они приехали в Швейцарию, не питая больших надежд. Как и прошлогодний турнир, этот тоже можно назвать инвестицией в будущее. Например, 7 членов команды, участвовавшие в юниорском чемпионате мира до 20 лет 2024 года, приняли участие в проходящем чемпионате мира по хоккею с шайбой. По словам Мартина Поспишила, эти молодые игроки привносили много энергии в каждый матч. Луки Радивоевичу 19 лет, но он стал наиболее часто используемым защитником при игре в большинстве на этом турнире. 21-летний Максим Штербак завершил турнир с лучшим показателем плюс-минус, то есть набранных баллов, за соотношение проведенного времени на льду во время забитых и пропущенных голов среди всей нашей команды. Он набрал 4 плюса. И в этом духе мы могли бы продолжить позитивную оценку самых молодых хоккеистов в команде. Словаки подошли к чемпионату мира с целью сосредоточиться не на отдельных игроках, а исключительно на команде. И даже после последнего матча мы оцениваем их командную работу и коллективизм как очень сильную сторону, которая помогла добиться красивой игры на турнире и дает надежду на будущее, что ныне молодая команда еще научится побеждать в решающих матчах против сильных соперников, и фортуна, которая на этот раз их подвела, еще улыбнется им широкой улыбкой. Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Эва Меделская и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами. Желаю вам хороших выходных, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: научных и спортивных передачах Словацкого радио. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Субботний калейдоскоп.
0: Словацкая литература в межвоенный период переживала огромный расцвет. Появилось новое поколение писателей, чьи произведения по своей значимости выходили за пределы Словакии. Мило Урбан, Йозеф Цигер-Гронский, Франтишек Швантнер, Доброслав Робак, Тидо Гашпар, Эмил Болеслав Лукач и многие другие. Словацкие писатели представляли собой весьма разнообразное сообщество в возрастном, идейном и художественном смыслах. Тем не менее, к середине 30-х годов они ощущали общую потребность встретиться и обсудить ключевые проблемы, касающиеся их творчества, общественного положения, а также обостряющейся международной обстановки. Вдохновением для такой встречи стал Международный конгресс писателей в защиту культуры и мира, который проходил с 21 по 25 июня 1935 года в Париже, а особенно для писателей левых взглядов – первый съезд советских писателей, прошедший в период с 14 августа по 1 сентября 1934 года в Москве. Официальным инициатором конгресса словацких писателей стал Союз словацких писателей, который на своем общем собрании 28 марта 1936 года принял решение о его проведении с 30 мая по 1 июня 1936 года. В конгрессе участвовало 200 писателей, культурных и научных работников. На мероприятии присутствовали не только словацкие писатели, но также многочисленная делегация чешских и венгерских писателей, французский писатель Андре Мальро и советский писатель Илья Эренбург. Известный чешский литературный критик Йозеф Рыбак, принимавший участие в конгрессе, отметил, что доклады и дискуссии без предварительного согласования совпали в вопросе о самостоятельности словацкого языка и культуры. Тем самым словацкие писатели одновременно выразили свою позицию по отношению к идеологии чехословакизма. Идеология чехословацкая почти единогласно отвергается. Что это за идеология? Прежде всего, искусственная, ненаучная идеология, лишенная глубокого реального основания, построенная на основе политических нужд, маскируемых политизированной научной работой. Эта идеология не принесла Словакии много хорошего. Она еще больше усилила сепаратизм, но также возмутила современную Словакию, поскольку означала в противоположном направлении то же самое, что и сепаратистские тенденции – ограничение словацкого творчества. Конгресс принял совместную резолюцию, в которой поддержал универсальные ценности свободы, человечности и социальной справедливости, а также подчеркнул национальное равноправие словаков и чехов в рамках Чехословацкой республики. Словацкие писатели остаются верными борьбе за свободу и великие идеалы человечества, которые помогали создателям нашей культуры обеспечить национальное настоящее. Мы настроены защищать завоевание ценностей свободы, независимо от того, пытается ли посягнуть на них варварский враг или его союзники здесь или за рубежом. Мы чувствуем соучастие в судьбе нашего чехословацкого государства и словацкого народа, и поэтому будем слушать его голос и стремление к счастью и новой человечности. Мы хотим, чтобы наша литературная работа соответствовала стремлениям народа к социальной свободе и справедливости, говорилось в резолюции. Первый конгресс словацких писателей можно считать вехой, которая указывает на зрелость словацких писателей, их восприимчивость к тогдашним бурным событиям в Европе и мире, а также способность совместно выступить за основные общечеловеческие ценности. Семнадцатый международный фестиваль «Дни архитектуры и дизайна» вновь возвратился в Братиславу, чтобы представить самое яркое и значимое, что сегодня происходит в сфере архитектуры, дизайна и визуальной культуры, как в Словакии, так и за ее пределами. Этот ежегодный форум давно стал местом, где встречаются творческое мышление, профессионализм и общественный интерес к тому, как формируется пространство, в котором мы живем. Фестиваль проходит с 26 по 31 мая 2026 года на площадке факультета архитектуры и дизайна Словацкого технического университета, что само по себе символично. Именно здесь сосредоточена одна из ключевых школ архитектурного образования страны. Фестиваль «Дни архитектуры и дизайна» традиционно объединяет лекции, презентации, выставки, семинары, воркшопы и дискуссии, предлагая широкий взгляд на архитектуру как на культурный, социальный и художественный феномен. В этом году фестиваль построен вокруг трех крупных тематических блоков. Первая тема связана с 80-летием преподавания архитектуры в Словакии и 50-летием основания факультета архитектуры. Юбилей становится поводом не только для празднования, но и для осмысления.

Роли архитектурного образования в формировании профессиональной среды. Вторая тема «Молодые три» посвящена молодым польским архитекторам. После словацких и чешских участников и перед тем, как эстафету примут венгерские, польские авторы становятся частью более широкого проекта «Молодые В4» исследующего потенциал архитектурного образования в посткоммунистических странах Центральной Европы. Третья тема. Престижная европейская премия EU Miss Van der Rohe Award, свежие результаты которой будут представлены в рамках фестиваля. Это возможность увидеть, каковыми сегодня являются ориентиры европейской архитектуры и какие тенденции определяют ее развитие. Среди гостей, связанных с премией EU Miss Van der Rohe Award, авторы, вошедшие в шорт-лист, Сэмплинг из Риги и Гента, студия Поджоли из Болоньи, Норел Роде, Стокгольм, а также финалисты Ачи Архитектес из Барселоны, молодые таланты Бетион и Фейермут из Тулузы, а также победители текущего года Агва из Брюсселя. Главным гостем торжественного открытия стал легендарный чешско-швейцарский архитектор Мирослав Шик, фигура, чья педагогическая и профессиональная деятельность в Праге и Цюрихе пересекалась с такими мастерами, как Альдо Росси, Херцог и Домерон и другими. После бархатной революции в Чехословакии он стал вдохновителем движения «Новая чешская работа». Сегодня среди его последователей заметные фигуры чешской архитектурной сцены – Михаил Куземенский, Давид Краус, Ян Шепка. Словацкую сцену представляют молодые архитекторы Александр Топилин, Зоран Самоль и Юрай Гуинский. В формате «Экспатриоты» выступит мексиканский архитектор и режиссер Хуан Бенавидес вместе со своим словацким партнером, архитектором Доминикой Копияровой. Аэропорт города Кошице подтверждает позицию одного из самых динамично растущих региональных аэропортов в Центральной Европе. Уже в 2023 году, как первый аэропорт в Словакии, он смог вернуться к уровню работы, существовавшему до пандемии, а в 2026 году продолжает демонстрировать рекордный рост. За первые 4 месяца текущего года аэропорт обслужил без малого 246 тысяч пассажиров, что представляет собой годовой рост на 48,1%. Последние 3 года подряд были рекордными. В 2023-2025 годах аэропорт Кошице последовательно преодолел отметки в 600, 700 и 800 тысяч обслуженных пассажиров. Нас радует не только рост числа пассажиров, но и то, что нам удается расширять сеть маршрутов и улучшать связь региона с внешним миром. Благодаря этому неоспоримо растет положительное влияние аэропорта Кошице на экономическое развитие Восточной Словакии. Новый внутренний рейс между Кошицей и Братиславой однозначно успешный проект, который поднял путешествия между Востоком и Западом страны на уровень, соответствующий современной эпохе, заявил исполнительный директор и председатель правления аэропорта Кошице Томаш Дворшак. В настоящее время аэропорт Кошице предлагает самую богатую сеть регулярных рейсов за всю свою историю. Выполняются полеты в 12 направлений. Благодаря сотрудничеству с авиакомпаниями Austrian Airlines, LOT Polish Airlines и Swiss, пассажиры из Восточной Словакии имеют доступ к ключевым европейским хабам в Вене, Варшаве и Цюриху. Летнее расписание принесло и новые маршруты. Компания Wizz Air запустила рейс в римский аэропорт Фьюмичино, а Ryanair начал летать в испанскую Малагу. Одновременно были усилены и ранее существовавшие маршруты. Например, рейс в Прагу сейчас доступен 7 раз в неделю, а на период апрель-сентябрь традиционно вернулся рейс в Задар. Внутренним рейсом Кошице-Братислава, который обслуживает компания Wizz Air, с момента его запуска в ноябре воспользовались более 100 тысяч пассажиров. Рейс выполняется с частотой 13 полетов в неделю. Успех авиасообщения между Кошицей и Братиславой, а также общий рост аэропорта Кошицы подтверждает, что цель правительства и Министерства транспорта соединить два крупнейших словацких города авиасообщением имела смысл. Как один из акционеров аэропорта Кошицы, мы воспринимаем это развитие очень позитивно. В целом 100 тысяч привезенных пассажиров на линии Кошица-Братислава менее чем за 7 месяцев – это конкретный пример того, как качественная транспортная инфраструктура способствует мобильности всех слоев населения, от студентов до пенсионеров, развитию регионов и лучшей инфраструктурной связанности Словакии, заявил министр транспорта Словацкой Республики Йозеф Раш. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии, у микрофона Владимир Веселов.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Словацкое радио отмечает столетие начала своего регулярного вещания. По этому случаю мы подготовили специальный цикл, в котором каждый месяц возвращаемся в прошлое, чтобы напомнить вам о легендарных программах и личностях, которые создавали наше радио. Темой сегодняшнего выпуска, посвященного столетию радиовещания, являются наука, спорт и познание. От первых спортивных репортажей, которые когда-то буквально опустошали улицы, до научно-популярных передач, воспитавших целое поколение. Приятного прослушивания желает вам автор Роман Бомбаш.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Наука и радио связаны издавна. В конце концов, само радиовещание возникло благодаря поразительным научным открытиям. Если бы не полупроводниковые свойства кремния, не понимание электромагнитных волн и не изобретение антенны, сегодня не было бы радио. Первым ученым из наших широт, который появился и в радиоэфире, был профессор Ярослав Гейровский, гениальный химик и основатель полярографии, удостоенный Нобелевской премии по химии. Послушаем его голос, сохранившийся в нашем радиоархиве.
3: Моя жизнь тесно связана с полярографией. Она возникла в 1922 году, когда вышла работа об электрическом токе, проходящем через ртутный капающий электрод. Поскольку ртуть капает, этот электрод постоянно обновляется. На его поверхности не появляются вещества, которые на твердом электроде обычно выделяются при прохождении тока и изменяют его поверхность.
1: И сегодня у нас есть ученые с мировым именем, о которых обычный человек на улице, возможно, знает не так много. Но их открытия звучат, словно пришедшие из научной фантастики. Например, Федор Гомери. Он возглавлял команду, создавшую так называемую магнитную мантию невидимости. Работает это немного как плащ Гарри Поттера, только скрывает не человека от глаз, а предметы от магнитного поля.
3: На самом деле ученые проводят много времени в лаборатории. Некоторые коллеги часто работают в поле. Ученые, занимающиеся общественными науками, проводят долгие часы среди людей. Так что работа ученого – это вовсе не только сидение за столом. Но обработка результатов исследований до стадии ясной и понятной формулировки всегда требует терпения. Нужен рациональный подход, сортировка фактов и поиск максимально простых определений и выводов.
1: На радио существует множество передач и рубрик, в которых мы можем показать, каких высот достигла наша наука. Одно из таких мест – швейцарский ЦЕРН, самый мощнейший в мире ускоритель заряженных частиц. Там работает профессор Бронислав Ситар, член команды, изучающий самые фундаментальные вопросы происхождения нашей Вселенной.
4: Я очень рад, что имею возможность работать именно в такой лаборатории. Это потрясающий опыт. Думаю, мы уже успели сделать там действительно много и приняли участие в различных экспериментах. И первенство ЦЕРНа в физике частиц сохранится еще как минимум на ближайшие 15 лет.
1: За каждым научным достижением стоит прежде всего огромное увлечение. Именно такое увлечение стало движущей силой проекта первой словацкой спутниковой миссии «ЭСКА-Кьюб», которая в 2017 году отправилась на орбиту Земли. За воплощением в жизнь этой космической мечты стоял Якуб Капуш со своей командой молодых энтузиастов.
3: Мы начали этот проект как компания энтузиастов. Это была по-настоящему безумная идея. И постепенно, благодаря нашей упрямой настойчивости, мы продолжали двигаться к нашей цели. Сначала работали своими силами, потом присоединились словацкие университеты, позже технологические партнеры, и в конце концов удалось получить поддержку из общественных источников. Все развивалось и в итоге увенчалось успехом. Словакия вошла в число 80 стран мира, имеющих собственный спутник в космосе.
1: Радио подробно освещало освоение космоса. Наши слушатели в прямом эфире слышали первые сигналы спутника, историческое приветствие Юрия Гагарина и, конечно, бессмертные слова Нила Армстронга о маленьком шаге для человека и огромном скачке для человечества, который он произнес еще до того, как его нога коснулась поверхности Луны. И мы были рядом, когда впервые в космос отправился словак. В феврале 1999 года на борту российского корабля «Союз» на станцию «Мир» отправился полковник Иван Белла. Редактор Мария Микушева тогда эмоционально вела прямую передачу со старта с казахстанского космодрома «Байконур».
5: Ракета отстартовала, всё то тут страшно, лучи, лети горы, почуете то, как страшно, уши, помолитвы, не видите.
1: Ракета стартовала, и от нее остался лишь огненный шар. Это лишь краткое резюме репортажа, полного адреналина. Космонавт Иван Белла после возвращения из космоса стал буквально национальным героем.
4: После возвращения из космоса в моей жизни произошла резкая перемена. Из неизвестного человека я вдруг превратился в очень известную личность. Я выходил из дому в 3 или 4 часа утра, чтобы уже в 8 или 9 быть на другом конце республики. Меня ждали лекции и встречи, так что основное время я проводил в постоянных переездах. Там кофе, бутерброд, лекция, автограф, сессия, фотографирование. Потом переезд в другую школу или учреждение и снова бутерброд, кофе и лекция. Это сильно сказалось на моей форме и внешнем виде. Я порой шучу, что мой полет произошел не более 20 лет назад, а скорее 15 килограммов назад.
1: Кто знает, как долго нам еще ждать, когда следующий словак или словачка отправится в космос. Одной из главных кандидаток на участие в космическом полете является астробиолог Михаила Мусилова. За ее плечами десятки симулированных миссий на Марс. В экстремальных условиях на Гавайях и в американском штате Юта она проверяет, как человеческая психика и техника справятся с трудной задачей – приземлиться на Красной планете, провести исследования и безопасно вернуться домой. Эти длительные миссии направлены прежде всего на изучение психологической стороны полета. Как выбрать 5 или 6 человек, которые смогут вместе выдержать 2-летнюю миссию на Марс и обратно, так, чтобы они не особо ссорились и не доводили друг друга до нервных срывов? К таким ситуациям очень трудно подготовиться. И именно симулированные миссии – это единственный способ все это досконально проверить. Ученые в нашей жизни, возможно, менее популярны, чем актеры или политики, но их вклад в жизнь общества имеет ключевое значение. Роль науки в современной цивилизации метко сформулировал в нашем эфире профессор Душан Галусек, всемирно признанный специалист по керамическим материалам и стеклу.
4: Не будь науки, и нас бы сегодня здесь не было. Мы все еще жили бы в пещерах. Еще первый первобытный человек, который попробовал бить одним камнем о другой, чтобы изготовить каменный топор, был, по сути, ученым и технологом. Все, что нас окружает и чем мы пользуемся, от мобильного телефона до бутылки вина, является результатом какого-то научного исследования.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Мы вспомнили признанных ученых, а теперь дадим слово тем, кто представляет нас в мире своей силой, скоростью и талантом. Имена наших спортсменов звучат по всему миру. От Гамшика и Сагана до представителей молодого поколения, таких как Юра Славковский. И радио следит за спортивными событиями с самого начала. Знали ли вы, например, что репортер Йозеф Лауфер комментировал финал чемпионата мира по футболу еще в 1934 году? Тогда в Риме сборная Чехословакии играла против хозяев сборной Италии, и улицы наших городов благодаря радиотрансляции были совершенно пусты.
6: Планичка сиде промінь, вікопава, свобода прийма главою.
1: Помимо выдающихся спортсменов, за прошедшие 100 лет в нашем радио выросла целая плеяда блестящих комментаторов. Пионером был Рудольф Галло, который учился у самого Лауфера, а позже стал легендой хоккейных и футбольных репортажей.
4: Думаю, никакую работу невозможно делать без определенного отношения к ней. А это отношение формируется у нас уже в годы юности. Не знаю точно почему, но я очень рано почувствовал привязанность к спорту и особенно к спортивному репортажу. Возможно, эта привязанность во мне пробудила трансляция чемпионата мира по хоккею 1947 года. А может быть потому, что я часами просиживал на стадионе в Тренчине, на тренировках и матчах. В конце концов, я там и сам играл в команде торгово-экономического техникума. Мысли о том, чтобы стать репортером, не покидали меня ни по дороге в школу, ни по дороге из школы. Я ходил пешком от станции примерно полчаса и всю эту дорогу вслух комментировал увиденный матч.
1: И вот мы подошли к следующей легенде, чей голос у многих ассоциируется с незабываемыми утрами у радиоприемников – Габо Зеленай. Его темперамент был непревзойденным. Вот так эмоционально он передал золотое выступление фигуриста Андреа Непелы на Олимпиаде в Саппоро в 1972 году.
7: Další skok, dvojitý luz, teda už 4 skoky, 3 podarené, jeden nie celkom. Ale troška nervozita zalahla na něho v tej ohromnej mase ľudí. Číňan,
1: Габо Зеленай принадлежал к числу самых ярких личностей словацкого спортивного радио. В эфире он проработал более 4 десятилетий. Комментировал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, футбол, легкую атлетику, фигурное катание и многие другие значимые спортивные события дома и за рубежом. Его голос стал синонимом великих спортивных мгновений. И именно наши спортивные победы были для него самыми сильными и эмоциональными в радиожурналистике.
8: Видеть, как наш репрезентант на Олимпийские игры.
4: Видеть, как наш спортсмен на Олимпийских играх получает золотую медаль и иметь возможность рассказывать об этом миллионам слушателей в те времена, когда телевидение еще не вело прямых трансляций с места событий, это огромные невероятные переживания. А говорить о чемпионатах мира – это очень волнительно. Благодаря радио я мог все чувства передавать и проживать от лица миллионов людей. Именно в этом заключается ценность. Когда человек сидит там, в комментаторской будке, один, он, может быть, тихонечко и поплачет, но я переживал этот прекрасный момент за всю нашу родину.
1: Легендарный Габо Зеленай вдохновил целое поколение спортивных репортеров. То, что вы слышите сегодня во время крупных спортивных событий, продолжает именно его стиль – динамичный, быстрый, полный эмоций. Однажды футболисты в шутку сказали ему, чтобы он не комментировал матч так стремительно, потому что они не успевают так быстро бегать. Габо Зеленай заложил основы современной словацкой спортивной радиожурналистики.
8: Каждое слово, которое до этеру идет с уст,
4: каждое слово, которое выходит в эфир из уст репортеров, редакторов, комментаторов или ведущих, должно звучать так, чтобы было ясно. Человек это чувствует и верит в то, что он говорит. Он должен быть в этом внутренне убежден. И его аргументы должны быть такими, что даже если слушатель с ним не согласен, то начинает внутренний спор с ним. И тогда моя аргументация, моя способность убедить должны быть настолько сильны, чтобы я в этом внутреннем споре, миллион против одного, вышел победителем.
1: К числу легендарных спортивных свершений относится и чемпионат мира в Южноафриканской республике 2010 года. Тогда сборная Словакии играла против действующих чемпионов мира команды Италии и сотворила сенсацию. Победный 3-й гол в ворота итальянцев тогда в нашем эфире так описал Станислав Дудка.
9: Стали 2-1, водили мы, добре набега, Камиль Копунега, гол! 3-1!
1: Стану Дудка, как репортер, пережил почти все. От Олимпиад до легендарного белградского вечера 1976 года, когда Чехословакия стала чемпионом Европы по футболу.
4: Можно сказать, что я с детства мечтал об этом. Уже на школьных площадках, играя в футбол, гандбол или баскетбол, я одновременно сам себе комментировал наши школьные матчи. Это казалось мне естественным, но правда состоит в том, что с детства я много слушал радио, и именно оно меня вдохновило.
1: И, конечно, нельзя обойти хоккейный 2002 год. Золотой гол Петра Бондры в финале против России заставил всю Словакию плакать и танцевать от радости. Репортер Матей Гайко тогда в порыве эйфории кричал в микрофон, что Бондре у нас нужно поставить памятник. Уже после завершения чемпионата, когда эмоции немного улеглись, Матей Гайко в эфире более спокойно прокомментировал, что же на самом деле произошло в шведском Гетеборге.
10: Гетеборг был таким закончением того хоккеевого взопретия со Словенском.
4: Гетеборг стал своего рода завершением хоккейного роста и стремления Словакии с 1993 года утвердиться в мире и получить признание других стран. И в достижение этой цели спортсмены вкладывали всю свою душу. И я думаю, все тогда воспринималось гораздо эмоциональнее, чем сегодня.
1: Почему же спорт так нас завораживает? Почему мы кричим от радости и чувствуем единение с людьми, которых никогда не видели? Это нам в нашей программе объяснит спортивный психолог Томаш Гурский.
4: Болельщик переживает все гораздо эмоциональнее, особенно когда он на трибуне, где вокруг много других болельщиков. Там эмоции намного сильнее, человек естественным образом их выплескивает. Болельщик ищет сильных переживаний, и он их получает.
1: Спорт, возможно, не является точной наукой, но и ученые, и спортсмены создают Словакии доброе имя в мире. Мы рады, что за минувшее столетие существования радио могли отразить и запечатлеть успехи наших ученых и наших спортсменов. Кто знает, что придет раньше. Очередная золотая медаль на хоккейном чемпионате или Нобелевская премия. Посмотрим. И радио обязательно будет рядом.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
4: К столетию Словацкого радио мы вернемся в нашем специальном цикле снова через месяц. Сегодняшнюю программу подготовил Роман Бомбош.
3: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Медельская и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Эван Делска. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии, событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в эфир выйдет четвертая передача из цикла, посвященного столетию начала радиовещания в Словакии. Сегодня мы поговорим о научных и спортивных передачах словацкого радио. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: Словацкая литература в межвоенный период переживала огромный расцвет. Появилось новое поколение писателей, чьи произведения по своей значимости выходили за пределы Словакии. Мило Урбан, Йозеф Цигер-Гронский, Франтишек Швантнер, Доброслав Гробак, Тидо Гашпар, Эмил Болеслав Лукач и многие другие. Словацкие

С 14 августа по 1 сентября 1934 года в Москве. Официальным инициатором Конгресса словацких писателей стал Союз словацких писателей, который на своем общем собрании 28 марта 1936 года принял решение о его проведении с 30 мая по 1 июня 1936 года. В Конгрессе участвовало 200 писателей, культурных и научных работников. На мероприятии присутствовали не только словацкие писатели, но также многочисленные делегация чешских и венгерских писателей, французский писатель Андре Мальро и советский писатель Илья Эренбург. Известный чешский литературный критик Йозеф Рыбак, принимавший участие в Конгрессе, отметил, что доклады и дискуссии без предварительного согласования совпали в вопросе о самостоятельности словацкого языка и культуры. Тем самым словацкие писатели одновременно выразили свою позицию по отношению к идеологии чехословакизма. Идеология чехословацкая почти единогласно отвергает. Что это за идеология? Прежде всего, искусственная, ненаучная идеология, лишенная глубокого реального основания, построенная на основе политических нужд, маскируемых политизированной научной работой. Эта идеология не принесла Словакии много хорошего. Она еще больше усилила сепаратизм, но также возмутила современную Словакию, поскольку означала в противоположном направлении то же самое, что и сепаратистские тенденции – ограничение словацкого творчества. Конгресс принял совместную резолюцию, в которой поддержал универсальные ценности свободы, человечности и социальной справедливости, а также подчеркнул национальное равноправие словаков и чехов в рамках Чехословацкой республики. Словацкие писатели остаются верными борьбе за свободу и великие идеалы человечества, которые помогали создателям нашей культуры обеспечить национальное настоящее. Мы настроены защищать завоевание ценностей свободы, независимо от того, пытается ли посягнуть на них варварский враг или его союзники здесь или за рубежом. Мы чувствуем соучастие в судьбе нашего чехословацкого государства и словацкого народа, и поэтому будем слушать его голос и стремление к счастью и новой человечности. Мы хотим, чтобы наша литературная работа соответствовала стремлениям народа к социальной свободе и справедливости, говорилось в резолюции. Первый конгресс словацких писателей можно считать вехой, которая указывает на зрелость словацких писателей, их восприимчивость к тогдашним бурным событиям в Европе и мире, а также способность совместно выступить за основные общечеловеческие ценности. Семнадцатый международный фестиваль Дни архитектуры и дизайна вновь возвратился в Братиславу, чтобы представить самое яркое и значимое, что сегодня происходит в сфере архитектуры, дизайна и визуальной культуры, как в Словакии, так и за ее пределами. Этот ежегодный форум давно стал местом, где встречаются творческое мышление, профессионализм и общественный интерес к тому, как формируется пространство, в котором мы живем. Фестиваль проходит с 26 по 31 мая 2026 года на площадке факультета архитектуры и дизайна Словацкого технического университета, что само по себе символично. Именно здесь сосредоточена одна из ключевых школ архитектурного образования страны. Фестиваль Дни архитектуры и дизайна традиционно объединяет лекции, презентации, выставки, семинары, воркшопы и дискуссии, предлагая широкий взгляд на архитектуру как на культурный, социальный и художественный феномен. В этом году фестиваль построен вокруг трех крупных тематических блоков. Первая тема связана с 80-летием преподавания архитектуры в Словакии и 50-летием основания факультета архитектуры. Юбилей становится поводом не только для празднования, но и для осмысления роли архитектурного образования в формировании профессиональной среды. Вторая тема «Молодые три» посвящена молодым польским архитекторам. После словацких и чешских участников и перед тем, как эстафету примут венгерские, польские авторы становятся частью более широкого проекта «Молодые В4», исследующего потенциал архитектурного образования в посткоммунистических странах Центральной Европы. Третья тема. Престижная европейская премия EU Miss Van der Rohe Award, свежие результаты которой будут представлены в рамках фестиваля. Это возможность увидеть, каковыми сегодня являются ориентиры европейской архитектуры и какие тенденции определяют ее развитие. Среди гостей, связанных с премией EU Miss Van der Rohe Award, авторы, вошедшие в шорт-лист: Сэмплинг из Риги и Гента, студия Поджоли из Болоньи, Норел Роде, Стокгольм, а также финалисты Ачи Архитектес из Барселоны,
молодые таланты Бетион и Фейермут из Тулузы, а также победители текущего года Агва из Брюсселя. Главным гостем торжественного открытия стал легендарный чешско-швейцарский архитектор Мирослав Шик, фигура, чья педагогическая и профессиональная деятельность в Праге и Цюрихе пересекалась с такими мастерами, как Альдо Росси, Херцог и Домерон.

другими. После бархатной революции в Чехословакии он стал вдохновителем движения «Новая чешская работа». Сегодня среди его последователей заметные фигуры чешской архитектурной сцены – Михаил Куземенский, Давид Краус, Ян Шепка. Словацкую сцену представляют молодые архитекторы Александр Топилин, Зоран Самоль и Юрай Гуинский. В формате «Экспатриоты» выступит мексиканский архитектор и режиссер Хуан Бенавидес вместе со своим словацким партнером, архитектором Доминикой Копияровой. Аэропорт города Кошице подтверждает позицию одного из самых динамично растущих региональных аэропортов в Центральной Европе. Уже в 2023 году, как первый аэропорт в Словакии, он смог вернуться к уровню работы, существовавшему до пандемии, а в 2026 году продолжает демонстрировать рекордный рост. За первые 4 месяца текущего года аэропорт обслужил без малого 246 тысяч пассажиров, что представляет собой годовой рост на 48,1%. Последние 3 года подряд были рекордными. В 2023-2025 годах аэропорт Кошице последовательно преодолел отметки в 600, 700 и 800 тысяч обслуженных пассажиров. Нас радует не только рост числа пассажиров, но и то, что нам удается расширять сеть маршрутов и улучшать связь региона с внешним миром. Благодаря этому неоспоримо растет положительное влияние аэропорта Кошице на экономическое развитие Восточной Словакии. Новый внутренний рейс между Кошицей и Братиславой однозначно успешный проект, который поднял путешествия между Востоком и Западом страны на уровень, соответствующий современной эпохе, заявил исполнительный директор и председатель правления аэропорта Кошице Томаш Дворшак. В настоящее время аэропорт Кошице предлагает самую богатую сеть регулярных рейсов за всю свою историю. Выполняются полеты в 12 направлений. Благодаря сотрудничеству с авиакомпаниями Austrian Airlines, LOT Polish Airlines и Swiss, пассажиры из Восточной Словакии имеют доступ к ключевым европейским хабам в Вене, Варшаве и Цюриху. Летнее расписание принесло и новые маршруты. Компания Wizz Air запустила рейс в римский аэропорт Фьюмичино, а Ryanair начал летать в испанскую Малагу. Одновременно были усилены и ранее существовавшие маршруты. Например, рейс в Прагу сейчас доступен 7 раз в неделю, а на период апрель-сентябрь традиционно вернулся рейс в Задар. Внутренним рейсом Кошице-Братислава, который обслуживает компания Wizz Air, с момента его запуска в ноябре воспользовались более 100 тысяч пассажиров. Рейс выполняется с частотой 13 полетов в неделю. Успех авиасообщения между Кошицей и Братиславой, а также общий рост аэропорта Кошицы подтверждает, что цель правительства и Министерства транспорта соединить два крупнейших словацких города авиасообщением имела смысл. Как один из акционеров аэропорта Кошицы, мы воспринимаем это развитие очень позитивно. В целом 100 тысяч привезенных пассажиров на линии Кошица-Братислава менее чем за 7 месяцев – это конкретный пример того, как качественная транспортная инфраструктура способствует мобильности всех слоев населения, от студентов до пенсионеров, развитию регионов и лучшей инфраструктурной связанности Словакии, заявил министр транспорта Словацкой Республики Йозеф Раш. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии, у микрофона Владимир Веселов.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Словацкое радио отмечает столетие начала своего регулярного вещания. По этому случаю мы подготовили специальный цикл, в котором каждый месяц возвращаемся в прошлое, чтобы напомнить вам о легендарных программах и личностях, которые создавали наше радио. Темой сегодняшнего выпуска, посвященного столетию радиовещания, являются наука, спорт и познание. От первых спортивных репортажей, которые когда-то буквально опустошали улицы, до научно-популярных передач, воспитавших целое поколение. Приятного прослушивания желает вам автор Роман Бомбаш.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Наука и радио связаны издавна. В конце концов, само радиовещание возникло благодаря поразительным научным открытиям. Если бы не полупроводниковые свойства кремния, не понимание электромагнитных волн и не изобретение антенны, сегодня не было бы радио. Первым ученым из наших широт, который появился и в радиоэфире, был профессор Ярослав Гейровский, гениальный химик и основатель полярографии, удостоенный Нобелевской премии по химии. Послушаем его голос, сохранившийся в нашем радиоархиве.
3: Моя жизнь тесно связана с полярографией. Она возникла в 1922 году, когда вышла работа об электрическом токе, проходящем через ртутный капающий электрод. Поскольку ртуть капает, этот электрод постоянно обновляется. На его поверхности не появляются вещества, которые на твердом электроде обычно выделяются при прохождении тока и изменяют его поверхность.
1: И сегодня у нас есть ученые с мировым именем, о которых обычный человек на улице, возможно, знает не так много. Но их открытия звучат, словно пришедшие из научной фантастики. Например, Федор Гемери. Он возглавлял команду, создавшую так называемую магнитную мантию невидимости. Работает это немного как плащ Гарри Поттера, только скрывает не человека от глаз, а предметы от магнитного поля.
3: На самом деле ученые проводят много времени в лаборатории. Некоторые коллеги часто работают в поле. Ученые, занимающиеся общественными науками, проводят долгие часы среди людей. Так что работа ученого – это вовсе не только сидение за столом. Но обработка результатов исследований до стадии ясной и понятной формулировки всегда требует терпения. Нужен рациональный подход, сортировка фактов и поиск максимально простых определений и выводов.
1: На радио существует множество передач и рубрик, в которых мы можем показать, каких высот достигла наша наука. Одно из таких мест – швейцарский ЦЕРН, самый мощнейший в мире ускоритель заряженных частиц. Там работает профессор Бронислав Ситар, член команды, изучающий самые фундаментальные вопросы происхождения нашей Вселенной.
4: Я
3: очень рад, что имею возможность работать именно в такой лаборатории. Это потрясающий опыт. Думаю, мы уже успели сделать там действительно много и приняли участие в различных экспериментах. И первенство ЦЕРНа в физике частиц сохранится еще как минимум на ближайшие 15 лет.
1: За каждым научным достижением стоит прежде всего огромное увлечение. Именно такое увлечение стало движущей силой проекта первой словацкой спутниковой миссии «ЭСКА-Кьюб», которая в 2017 году отправилась на орбиту Земли. За воплощением в жизнь этой космической мечты стоял Якуб Капуш со своей командой молодых энтузиастов.
3: Мы начали этот проект как компания энтузиастов. Это была по-настоящему безумная идея. И постепенно, благодаря нашей упрямой настойчивости, мы продолжали двигаться к нашей цели. Сначала работали своими силами, потом присоединились словацкие университеты, позже технологические партнеры, и в конце концов удалось получить поддержку из общественных источников. Все развивалось и в итоге увенчалось успехом. Словакия вошла в число 80 стран мира, имеющих собственный спутник в космосе.
1: Радио подробно освещало и освоение космоса. Наши слушатели в прямом эфире слышали первые сигналы спутника, историческое приветствие Юрия Гагарина и, конечно, бессмертные слова Нила Армстронга о маленьком шаге для человека и огромном скачке для человечества, который он произнес еще до того, как его нога коснулась поверхности Луны. И мы были рядом, когда впервые в космос отправился словак. В феврале 1999 года на борту российского корабля «Союз» на станцию «Мир» отправился полковник Иван Белла. Редактор Мария Микушева тогда эмоционально вела прямую передачу со старта с казахстанского космодрома «Байконур».
5: Ракета отстартовала, что то тут страшные лучи, лети горы, почуете то, как страшно, уши, помалить меня,
1: Ракета стартовала, и от нее остался лишь огненный шар. Это лишь краткое резюме репортажа, полного адреналина. Космонавт Иван Белла после возвращения из космоса стал буквально национальным героем.
3: После возвращения из космоса в моей жизни произошла резкая перемена. Из неизвестного человека я вдруг превратился в очень известную личность. Я выходил из дому в 3 или 4 часа утра, чтобы уже в 8 или 9 быть на другом конце республики. Меня ждали лекции и встречи, так что основное время я проводил в постоянных переездах. Там кофе, бутерброд, лекция, автограф-сессия, фотографирование. Потом переезд в другую школу или учреждение и снова бутерброд, кофе и лекция. Это сильно сказалось на моей форме и внешнем виде. Я порой шучу, что мой полет произошел не более 20 лет назад, а скорее 15 килограммов назад.
1: Кто знает, как долго нам еще ждать, когда следующий словак или словачка отправится в космос. Одной из главных кандидаток на участие в космическом полете является астробиолог Михаила Мусилова. За ее плечами десятки симулированных миссий на Марс. В экстремальных условиях на Гавайях и в американском штате Юта она проверяет, как человеческая психика и техника справятся с трудной задачей – приземлиться на Красной планете, провести исследования и безопасно вернуться домой. Эти длительные миссии направлены прежде всего на изучение психологической стороны полета. Как выбрать 5 или 6 человек, которые смогут вместе выдержать 2-летнюю миссию на Марс и обратно, так, чтобы они не особо ссорились и не доводили друг друга до нервных срывов? К таким ситуациям очень трудно подготовиться. И именно симулированные миссии – это единственный способ все это досконально проверить. Ученые в нашей жизни, возможно, менее популярны, чем актеры или политики, но их вклад в жизнь общества имеет ключевое значение. Роль науки в современной цивилизации метко сформулировал в нашем эфире профессор Душан Галусек, всемирно признанный специалист по керамическим материалам и стеклу.
3: Не будь науки, и нас бы сегодня здесь не было. Мы все еще жили бы в пещерах. Еще первый первобытный человек, который попробовал бить одним камнем о другой, чтобы изготовить каменный топор, был, по сути, ученым и технологом. Все, что нас окружает и чем мы пользуемся, от мобильного телефона до бутылки вина, является результатом какого-то научного исследования.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Мы вспомнили признанных ученых, а теперь дадим слово тем, кто представляет нас в мире своей силой, скоростью и талантом. Имена наших спортсменов звучат по всему миру. От Гамшика и Сагана до представителей молодого поколения, таких как Юра и Славковский. И радио следит за спортивными событиями с самого начала. Знали ли вы, например, что репортер Йозеф Лауфер комментировал финал чемпионата мира по футболу еще в 1934 году? Тогда в Риме сборная Чехословакии играла против хозяев сборной Италии. И улицы наших городов благодаря радиотрансляции были совершенно пусты.
4: Сланичка сиде промич, выкопава, свобода прийма главу.
1: Помимо выдающихся спортсменов, за прошедшие 100 лет в нашем радио выросла целая плеяда блестящих комментаторов. Пионером был Рудольф Галло, который учился у самого Лауфера, а позже стал легендой хоккейных и футбольных репортажей.
3: Думаю, никакую работу невозможно делать без определенного отношения к ней. А это отношение формируется у нас уже в годы юности. Не знаю точно почему, но я очень рано почувствовал привязанность к спорту и особенно к спортивному репортажу. Возможно, эта привязанность во мне пробудила трансляция чемпионата мира по хоккею 1947 года. А может быть потому, что я часами просиживал на стадионе в Тренчине на тренировках и матчах. В конце концов, я там и сам играл в команде торгово-экономического техникума. Мысли о том, чтобы стать репортером, не покидали меня ни по дороге в школу, ни по дороге из школы. Я ходил пешком от станции примерно полчаса и всю эту дорогу вслух комментировал увиденный матч.
1: И вот мы подошли к следующей легенде, чей голос у многих ассоциируется с незабываемыми утрами у радиоприемников – Габо Зеленай. Его темперамент был непревзойденным. Вот так эмоционально он передал золотое выступление фигуриста Андреа Непелы на Олимпиаде в Саппоро в 1972 году.
6: Další skok, dvojitý luk, teda už 4 skoky, 3 podarené, jeden nie celkom. Vali troška nervozita zalahla na něho v tej ohromnej mase ľudí. Číňan,
1: Габо Зеленай принадлежал к числу самых ярких личностей словацкого спортивного радио. В эфире он проработал более 4 десятилетий. Комментировал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, футбол, легкую атлетику, фигурное катание и многие другие значимые спортивные события дома и за рубежом. Его голос стал синонимом великих спортивных мгновений. И именно наши спортивные победы были для него самыми сильными и эмоциональными в радиожурналистике.
7: Видеть, как наш репрезентант на Олимпийских играх...
3: Видеть, как наш спортсмен на Олимпийских играх получает золотую медаль и иметь возможность рассказывать об этом миллионам слушателей в те времена, когда телевидение еще не вело прямых трансляций с места событий, это огромные невероятные переживания. А говорить о чемпионатах мира – это очень волнительно. Благодаря радио я мог все чувства передавать и проживать от лица миллионов людей. Именно в этом заключается ценность. Когда человек сидит там, в комментаторской будке, один, он, может быть, тихонечко и поплачет. Но я переживал этот прекрасный момент за всю нашу родину.
1: Легендарный Габо Зеленай вдохновил целое поколение спортивных репортеров. То, что вы слышите сегодня во время крупных спортивных событий, продолжает именно его стиль – динамичный, быстрый, полный эмоций. Однажды футболисты в шутку сказали ему, чтобы он не комментировал матч так стремительно, потому что они не успевают так быстро бегать. Габо Зеленай заложил основы современной словацкой спортивной радиожурналистики.
7: Каждое слово, которое до этеру идет с уст.
3: Каждое слово, которое выходит в эфир из уст репортеров, редакторов, комментаторов или ведущих, должно звучать так, чтобы было ясно. Человек это чувствует и верит в то, что он говорит. Он должен быть в этом внутренне убежден. И его аргументы должны быть такими, что даже если слушатель с ним не согласен, то начинает внутренний спор с ним. И тогда моя аргументация, моя способность убедить должны быть настолько сильны, чтобы я в этом внутреннем споре, миллион против одного, вышел победителем.
1: К числу легендарных спортивных свершений относится и чемпионат мира в Южноафриканской республике 2010 года. Тогда сборная Словакии играла против действующих чемпионов мира команды Италии и сотворила сенсацию. Победный третий гол в ворота итальянцев тогда в нашем эфире так описал Станислав Дудка.
8: Стали 2-1, водили мы, добре набия, Камиль Копунега, гол! 3-1! Почуете тен крик, терас крича всецы...
1: Стану Дудка, как репортер, пережил почти все. От Олимпиад до легендарного белградского вечера 1976 года, когда Чехословакия стала чемпионом Европы по футболу.
3: Можно сказать, что я с детства мечтал об этом. Уже на школьных площадках, играя в футбол, гандбол или баскетбол, я одновременно сам себе комментировал наши школьные матчи. Это казалось мне естественным, но правда состоит в том, что с детства я много слушал радио, и именно оно меня вдохновило.
1: И, конечно, нельзя обойти хоккейный 2002 год. Золотой гол Петра Бондры в финале против России заставил всю Словакию плакать и танцевать от радости. Репортер Матей Гайко тогда в порыве эйфории кричал в микрофон, что Бондре у нас нужно поставить памятник.
9: Папи, Бондра, шанса, гол!
1: Уже после завершения чемпионата, когда эмоции немного улеглись, Матей Гайко в эфире более спокойно прокомментировал, что же на самом деле произошло в шведском Гетеборге.
10: Гетеборг был таким закончением того хоккеевого взопретия со Словенского.
3: Гетеборг стал своего рода завершением хоккейного роста и стремления Словакии с 1993 года утвердиться в мире и получить признание других стран. И в достижение этой цели спортсмены вкладывали всю свою душу. И я думаю, все тогда воспринималось гораздо эмоциональнее, чем сегодня.
1: Почему же спорт так нас завораживает? Почему мы кричим от радости и чувствуем единение с людьми, которых никогда не видели? Это нам в нашей программе объяснит спортивный психолог Томаш Гурский.
3: Болельщик переживает все гораздо эмоциональнее, особенно когда он на трибуне, где вокруг много других болельщиков. Там эмоции намного сильнее, человек естественным образом их выплескивает. Болельщик ищет сильных переживаний, и он их получает.
1: Спорт, возможно, не является точной наукой, но и ученые и спортсмены создают Словакии доброе имя в мире. Мы рады, что за минувшее столетие существования радио могли отразить и запечатлеть успехи наших ученых и наших спортсменов. Кто знает, что придет раньше. Очередная золотая медаль на хоккейном чемпионате или Нобелевская премия. Посмотрим. И радио обязательно будет рядом.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
3: К столетию Словацкого радио мы вернемся в нашем специальном цикле снова через месяц. Сегодняшнюю программу подготовил Роман Бомбош. Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделская и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

заплатили разрадостью, разделом. Чо было сердцу надсили, то сердце викричало.

ako ostrie noža. Keď celá duša bolí z nich, aj keď nás pálí koža.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Эван Делска. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии, событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в эфир выйдет четвертая передача из цикла, посвященного столетию начала радиовещания в Словакии. Сегодня мы поговорим о научных и спортивных передачах словацкого радио. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: Словацкая литература в межвоенный период переживала огромный расцвет. Появилось новое поколение писателей, чьи произведения по своей значимости выходили за пределы Словакии. Мило Урбан, Йозеф Цигер-Гронский, Францишек Швантнер, Доброслав Робак, Тидо Гашпар, Эмил Болеслав Лукач и многие другие. Словацкие писатели представляли собой весьма разнообразное сообщество в возрастном, идейном и художественном смыслах. Тем не менее, к середине 30-х годов они ощущали общую потребность встретиться и обсудить ключевые проблемы, касающиеся их творчества, общественного положения, а также обостряющейся международной обстановки. Вдохновением для такой встречи стал Международный конгресс писателей в защиту культуры и мира, который проходил с 21 по 25 июня 1935 года в Париже, а особенно для писателей левых взглядов – первый съезд советских писателей, прошедший в период с 14 августа по 1 сентября 1934 года в Москве. Официальным инициатором конгресса словацких писателей стал Союз словацких писателей, который на своем общем собрании 28 марта 1936 года принял решение о его проведении с 30 мая по 1 июня 1936 года. В конгрессе участвовало 200 писателей, культурных и научных работников. На мероприятии присутствовали не только словацкие писатели, но также многочисленная делегация чешских и венгерских писателей, французский писатель Андре Мальро и советский писатель Илья Эренбург. Известный чешский литературный критик Йозеф Рыбак, принимавший участие в Конгрессе, отметил, что доклады и дискуссии без предварительного согласования совпали в вопросе о самостоятельности словацкого языка и культуры. Тем самым словацкие писатели одновременно выразили свою позицию по отношению к идеологии чехословакизма. Идеология чехословацкая почти единогласно отвергается. Что это за идеология? Прежде всего, искусственная, ненаучная идеология, лишенная глубокого реального основания, построенная на основе политических нужд, маскируемых политизированной научной работой. Эта идеология не принесла Словакии много хорошего. Она еще больше усилила сепаратизм, но также возмутила современную Словакию, поскольку означала в противоположном направлении то же самое, что и сепаратистские тенденции – ограничение словацкого творчества. Конгресс принял совместную резолюцию, в которой поддержал универсальные ценности свободы, человечности и социальной справедливости, а также подчеркнул национальное равноправие словаков и чехов в рамках Чехословацкой Республики. Словацкие писатели остаются верными борьбе за свободу и великие идеалы человечества, которые помогали создателям нашей культуры обеспечить национальное настоящее. Мы настроены защищать завоевание ценностей свободы, независимо от того, пытается ли посягнуть на них варварский враг или его союзники здесь или за рубежом. Мы чувствуем соучастие в судьбе нашего чехословацкого государства и словацкого народа, и поэтому будем слушать его голос и стремление к счастью и новой человечности. Мы хотим, чтобы наша литературная работа соответствовала стремлениям народа к социальной свободе и справедливости, говорилось в резолюции. Первый конгресс словацких писателей можно считать вехой, которая указывает на зрелость словацких писателей, их восприимчивость к тогдашним бурным событиям в Европе и мире, а также способность совместно выступить за основные общечеловеческие ценности.
3: С
1: 17-й международный фестиваль «Дни архитектуры и дизайна» вновь возвратился в Братиславу, чтобы представить самое яркое и значимое, что сегодня происходит в сфере архитектуры, дизайна и визуальной культуры, как в Словакии, так и за ее пределами. Этот ежегодный форум давно стал местом, где встречаются творческое мышление, профессионализм и общественный интерес к тому, как формируется пространство, в котором мы живем. Фестиваль проходит с 26 по 31 мая 2026 года на площадке факультета архитектуры и дизайна Словацкого технического университета, что само по себе символично. Именно здесь сосредоточена одна из ключевых школ архитектурного образования страны. Фестиваль «Дни архитектуры и дизайна» традиционно объединяет лекции, презентации, выставки, семинары, воркшопы и дискуссии, предлагая широкий взгляд на архитектуру как на культурный, социальный и художественный феномен. В этом году фестиваль построен вокруг трех крупных тематических блоков. Первая тема связана с 80-летием преподавания архитектуры в Словакии и 50-летием основания факультета архитектуры. Юбилей становится поводом не только для празднования, но и для осмысления роли архитектурного образования в формировании профессиональной среды. Вторая тема «Молодые три» посвящена молодым польским архитекторам. После словацких и чешских участников и перед тем, как эстафету примут венгерские, польские авторы становятся частью более широкого проекта «Молодые В4», исследующего потенциал архитектурного образования в посткоммунистических странах Центральной Европы. Третья тема. Престижная европейская премия EU Miss Van der Rohe Award, свежие результаты которой будут представлены в рамках фестиваля. Это возможность увидеть, каковыми сегодня являются ориентиры европейской архитектуры и какие тенденции определяют ее развитие. Среди гостей, связанных с премией EU Miss Van der Rohe Award, авторы, вошедшие в шорт-лист: Sampling из Риги и Гента, студия Poggioli из Болоньи, Norel Rode, Стокгольм, а также финалисты Ace Architectes из Барселоны, молодые таланты Бетион и Фейермут из Тулузы, а также победители текущего года Агва из Брюсселя. Главным гостем торжественного открытия стал легендарный чешско-швейцарский архитектор Мирослав Шик, фигура, чья педагогическая и профессиональная деятельность в Праге и Цюрихе пересекалась с такими мастерами, как Альдо Росси, Херцог и Домерон и другими. После бархатной революции в Чехословакии он стал вдохновителем движения «Новая чешская работа». Сегодня среди его последователей заметные фигуры чешской архитектурной сцены – Михаил Куземенский, Давид Краус, Ян Шепка. Словацкую сцену представляют молодые архитекторы Александр Топилин, Зоран Самуль и Юрай Гувинский. В формате «Экспатриоты» выступит мексиканский архитектор и режиссер Хуан Бенавидес вместе со своим словацким партнером, архитектором Доминикой Копияровой. Аэропорт города Кошице подтверждает позицию одного из самых динамично растущих региональных аэропортов в Центральной Европе. Уже в 2023 году, как первый аэропорт в Словакии, он смог вернуться к уровню работы, существовавшему до пандемии, а в 2026 году продолжает демонстрировать рекордный рост. За первые 4 месяца текущего года аэропорт обслужил без малого 246 тысяч пассажиров, что представляет собой годовой рост на 48,1%. Последние 3 года подряд были рекордными. В 2023-2025 годах аэропорт Кошице последовательно преодолел отметки в 600, 700 и 800 тысяч обслуженных пассажиров. Нас радует не только рост числа пассажиров, но и то, что нам удается расширять сеть маршрутов и улучшать связь региона с внешним миром. Благодаря этому неоспоримо растет положительное влияние аэропорта Кошице на экономическое развитие Восточной Словакии. Новый внутренний рейс между Кошицей и Братиславой однозначно успешный проект, который поднял путешествия между Востоком и Западом страны на уровень, соответствующий современной эпохе, заявил исполнительный директор и председатель правления аэропорта Кошице Томаш Дворшак. В настоящее время аэропорт Кошице предлагает самую богатую сеть регулярных рейсов за всю свою историю. Выполняются полеты в 12 направлений. Благодаря сотрудничеству с авиакомпаниями Austrian Airlines, LOT Polish Airlines и Swiss пассажиры из Восточной Словакии имеют доступ к ключевым европейским хабам в Вене, Варшаве и Цюриху. Летнее расписание принесло и новые маршруты. Компания Wizz Air запустила рейс в римский аэропорт Фьюмичино, а Ryanair начал летать в испанскую Малагу. Одновременно были усилены и ранее существовавшие маршруты. Например, рейс в Прагу сейчас доступен 7 раз в неделю, а на период апрель-сентябрь традиционно вернулся рейс в Задар. Внутренним рейсом Кошице-Братислава, который обслуживает компания Wizz Air, с момента его запуска в ноябре воспользовались более 100 тысяч пассажиров. Рейс выполняется с частотой 13 полетов в неделю. Успех авиасообщения между Кошицей и Братиславой, а также общий рост аэропорта Кошицы подтверждает, что цель правительства и Министерства транспорта соединить два крупнейших словацких города авиасообщением имела смысл. Как один из акционеров аэропорта Кошицы, мы воспринимаем это развитие очень позитивно. В целом 100 тысяч привезенных пассажиров на линии Кошица-Братислава менее чем за 7 месяцев – это конкретный пример того, как качественная транспортная инфраструктура способствует мобильности всех слоев населения от студентов до пенсионеров, развитию регионов и лучшей инфраструктурной связанности Словакии, заявил министр транспорта Словацкой Республики Йозеф Раш. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии, у микрофона Владимир Веселов.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Словацкое радио отмечает столетие начала своего регулярного вещания. По этому случаю мы подготовили специальный цикл, в котором каждый месяц возвращаемся в прошлое, чтобы напомнить вам о легендарных программах и личностях, которые создавали наше радио. Темой сегодняшнего выпуска, посвященного столетию радиовещания, являются наука, спорт и познание. От первых спортивных репортажей, которые когда-то буквально опустошали улицы, до научно-популярных передач, воспитавших целое поколение. Приятного прослушивания желает вам автор Роман Бомбаш.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Наука и радио связаны издавна. В конце концов, само радиовещание возникло благодаря поразительным научным открытиям. Если бы не полупроводниковые свойства кремния, не понимание электромагнитных волн и не изобретение антенны, сегодня не было бы радио. Первым ученым из наших широт, который появился и в радиоэфире, был профессор Ярослав Гейровский, гениальный химик и основатель полярографии, удостоенный Нобелевской премии по химии. Послушаем его голос, сохранившийся в нашем радиоархиве.
3: Моя жизнь тесно связана с полярографией. Она возникла в 1922 году, когда вышла работа об электрическом токе, проходящем через ртутный капающий электрод. Поскольку ртуть капает, этот электрод постоянно обновляется. На его поверхности не появляются вещества, которые на твердом электроде обычно выделяются при прохождении тока и изменяют его поверхность.
1: И сегодня у нас есть ученые с мировым именем, о которых обычный человек на улице, возможно, знает не так много. Но их открытия звучат, словно пришедшие из научной фантастики. Например, Федор Гомери. Он возглавлял команду, создавшую так называемую магнитную мантию невидимости. Работает это немного как плащ Гарри Поттера, только скрывает не человека от глаз, а предметы от магнитного поля.
3: На самом деле ученые проводят много времени в лаборатории. Некоторые коллеги часто работают в поле. Ученые, занимающиеся общественными науками, проводят долгие часы среди людей. Так что работа ученого – это вовсе не только сидение за столом. Но обработка результатов исследований до стадии ясной и понятной формулировки всегда требует терпения. Нужен рациональный подход, сортировка фактов и поиск максимально простых определений и выводов.
1: На радио существует множество передач и рубрик, в которых мы можем показать, каких высот достигла наша наука. Одно из таких мест – швейцарский ЦЕРН, самый мощнейший в мире ускоритель заряженных частиц. Там работает профессор Бронислав Ситар, член команды, изучающий самые фундаментальные вопросы происхождения нашей Вселенной.
4: Я очень рад, что имею возможность работать именно в такой лаборатории. Это потрясающий опыт. Думаю, мы уже успели сделать там действительно много и приняли участие в различных экспериментах. И первенство ЦЕРНа в физике частиц сохранится еще как минимум на ближайшие 15 лет.
1: За каждым научным достижением стоит прежде всего огромное увлечение. Именно такое увлечение стало движущей силой проекта первой словацкой спутниковой миссии «ЭСКА-Кьюб», которая в 2017 году отправилась на орбиту Земли. За воплощением в жизнь этой космической мечты стоял Якуб Капуш со своей командой молодых энтузиастов.
3: Мы начали этот проект как компания энтузиастов. Это была по-настоящему безумная идея. И постепенно, благодаря нашей упрямой настойчивости, мы продолжали двигаться к нашей цели. Сначала работали своими силами, потом присоединились словацкие университеты, позже технологические партнеры, и в конце концов удалось получить поддержку из общественных источников. Все развивалось и в итоге увенчалось успехом. Словакия вошла в число 80 стран мира, имеющих собственный спутник в космосе.
1: Радио подробно освещало и освоение космоса. Наши слушатели в прямом эфире слышали первые сигналы спутника, историческое приветствие Юрия Гагарина и, конечно, бессмертные слова Нила Армстронга о маленьком шаге для человека и огромном скачке для человечества, который он произнес еще до того, как его нога коснулась поверхности Луны. И мы были рядом, когда впервые в космос отправился словак. В феврале 1999 года на борту российского корабля «Союз» на станцию «Мир» отправился полковник Иван Белла. Редактор Мария Микушева тогда эмоционально вела прямую передачу со старта с казахстанского космодрома «Байконур».
5: Ракета отстартовала, что то тут страшно лучше, лети в горы, почуете то, как краса, уши, помалечки, не видите.
1: Ракета стартовала, и от нее остался лишь огненный шар. Это лишь краткое резюме репортажа, полного адреналина. Космонавт Иван Белла после возвращения из космоса стал буквально национальным героем.
4: После возвращения из космоса в моей жизни произошла резкая перемена. Из неизвестного человека я вдруг превратился в очень известную личность. Я выходил из дому в 3 или 4 часа утра, чтобы уже в 8 или 9 быть на другом конце республики. Меня ждали лекции и встречи, так что основное время я проводил в постоянных переездах. Там кофе, бутерброд, лекция, автограф, сессия, фотографирование. Потом переезд в другую школу или учреждение и снова бутерброд, кофе и лекция. Это сильно сказалось на моей форме и внешнем виде. Я порой шучу, что мой полет произошел не более 20 лет назад, а скорее 15 килограммов назад.
1: Кто знает, как долго нам еще ждать, когда следующий словак или словачка отправится в космос. Одной из главных кандидаток на участие в космическом полете является астробиолог Михаила Мусилова. За ее плечами десятки симулированных миссий на Марс. В экстремальных условиях на Гавайях и в американском штате Юта она проверяет, как человеческая психика и техника справятся с трудной задачей – приземлиться на Красной планете, провести исследования и безопасно вернуться домой. Эти длительные миссии направлены прежде всего на изучение психологической стороны полета. Как выбрать 5 или 6 человек, которые смогут вместе выдержать 2-летнюю миссию на Марс и обратно, так, чтобы они не особо ссорились и не доводили друг друга до нервных срывов? К таким ситуациям очень трудно подготовиться. И именно симулированные миссии – это единственный способ все это досконально проверить. Ученые в нашей жизни, возможно, менее популярны, чем актеры или политики, но их вклад в жизнь общества имеет ключевое значение. Роль науки в современной цивилизации метко сформулировал в нашем эфире профессор Душан Галусек, всемирно признанный специалист по керамическим материалам и стеклу.
4: Не будь науки, и нас бы сегодня здесь не было. Мы все еще жили бы в пещерах. Еще первый первобытный человек, который попробовал бить одним камнем о другой, чтобы изготовить каменный топор, был, по сути, ученым и технологом. Все, что нас окружает и чем мы пользуемся, от мобильного телефона до бутылки вина, является результатом какого-то научного исследования.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Мы вспомнили признанных ученых, а теперь дадим слово тем, кто представляет нас в мире своей силой, скоростью и талантом. Имена наших спортсменов звучат по всему миру. От Гамшика и Сагана до представителей молодого поколения, таких как Юра Славковский. И радио следит за спортивными событиями с самого начала. Знали ли вы, например, что репортер Йозеф Лауфер комментировал финал чемпионата мира по футболу еще в 1934 году? Тогда в Риме сборная Чехословакии играла против хозяев сборной Италии, и улицы наших городов благодаря радиотрансляции были совершенно пусты.
6: Планечка сиде промич, выкопава, свобода прийма главою.
1: Помимо выдающихся спортсменов, за прошедшие 100 лет в нашем радио выросла целая плеяда блестящих комментаторов. Пионером был Рудольф Галло, который учился у самого Лауфера, а позже стал легендой хоккейных и футбольных репортажей.
4: Думаю, никакую работу невозможно делать без определенного отношения к ней. А это отношение формируется у нас уже в годы юности. Не знаю точно почему, но я очень рано почувствовал привязанность к спорту и особенно к спортивному репортажу. Возможно, эта привязанность во мне пробудила трансляция чемпионата мира по хоккею 1947 года. А может быть потому, что я часами просиживал на стадионе в Тренчине, на тренировках и матчах. В конце концов, я там и сам играл в команде торгово-экономического техникума. Мысли о том, чтобы стать репортером, не покидали меня ни по дороге в школу, ни по дороге из школы. Я ходил пешком от станции примерно полчаса и всю эту дорогу вслух комментировал увиденный матч.
1: И вот мы подошли к следующей легенде, чей голос у многих ассоциируется с незабываемыми утрами у радиоприемников – Габо Зеленай. Его темперамент был непревзойденным. Вот так эмоционально он передал золотое выступление фигуриста Андреа Непелы на Олимпиаде в Саппоро в 1972 году.
7: Дальший скок, двойный лут, теда уж 4 скоки, 3 подаренные, 1 несерком. Вали трошка нервозита залагла на него в этой огромной массе людей. Чинян,
1: Габузелина принадлежал к числу самых ярких личностей словацкого спортивного радио. В эфире он проработал более 4 десятилетий. Комментировал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, футбол, легкую атлетику, фигурное катание и многие другие значимые спортивные события дома и за рубежом. Его голос стал синонимом великих спортивных мгновений. И именно наши спортивные победы были для него самыми сильными и эмоциональными в радиожурналистике.
8: Видеть,
4: как наш спортсмен на Олимпийских играх получает золотую медаль, и иметь возможность рассказывать об этом миллионам слушателей в те времена, когда телевидение еще не вело прямых трансляций с места событий, это огромные невероятные переживания. А говорить о чемпионатах мира – это очень волнительно. Благодаря радио я мог все чувства передавать и проживать от лица миллионов людей. Именно в этом заключается ценность. Когда человек сидит там, в комментаторской будке, один, он, может быть, тихонечко и поплачет, но я переживал этот прекрасный момент за всю нашу родину.
1: Легендарный Габу Зеленай вдохновил целое поколение спортивных репортеров. То, что вы слышите сегодня во время крупных спортивных событий, продолжает именно его стиль – динамичный, быстрый, полный эмоций. Однажды футболисты в шутку сказали ему, чтобы он не комментировал матч так стремительно, потому что они не успевают так быстро бегать. Габу Зеленай заложил основы современной словацкой спортивной радиожурналистики.
8: Каждое слово, которое до этеру идет с уст.
4: Каждое слово, которое выходит в эфир из уст репортеров, редакторов, комментаторов или ведущих, должно звучать так, чтобы было ясно. Человек это чувствует и верит в то, что он говорит. Он должен быть в этом внутренне убежден. И его аргументы должны быть такими, что даже если слушатель с ним не согласен, то начинает внутренний спор с ним. И тогда моя аргументация, моя способность убедить должны быть настолько сильны, чтобы я в этом внутреннем споре, миллион против одного, вышел победителем.
1: К числу легендарных спортивных свершений относится и чемпионат мира в Южноафриканской республике 2010 года. Тогда сборная Словакии играла против действующих чемпионов мира команды Италии и сотворила сенсацию. Победный третий гол в ворота итальянцев тогда в нашем эфире так описал Станислав Дудка.
9: Стали 2-1, водили мы, добре набия, Камиль Копунега, гол! 3-1!
1: Стану Дудка, как репортер, пережил почти все. От Олимпиад до легендарного белградского вечера 1976 года, когда Чехословакия стала чемпионом Европы по футболу.
4: Можно сказать, что я с детства мечтал об этом. Уже на школьных площадках, играя в футбол, гандбол или баскетбол, я одновременно сам себе комментировал наши школьные матчи. Это казалось мне естественным, но правда состоит в том, что с детства я много слушал радио, и именно оно меня вдохновило.
1: И, конечно, нельзя обойти хоккейный 2002 год. Золотой гол Петра Бондры в финале против России заставил всю Словакию плакать и танцевать от радости. Репортер Матей Гайко тогда в порыве эйфории кричал в микрофон, что Бондре у нас нужно поставить памятник. Уже после завершения чемпионата, когда эмоции немного улеглись, Матей Гайко в эфире более спокойно прокомментировал, что же на самом деле произошло в шведском Гетеборге.
10: Гетеборг был таким закончением того хоккеевого взопретия со Словенском.
4: Гетеборг стал своего рода завершением хоккейного роста и стремления Словакии с 1993 года утвердиться в мире и получить признание других стран. И в достижение этой цели спортсмены вкладывали всю свою душу. И я думаю, все тогда воспринималось гораздо эмоциональнее, чем сегодня.
1: Почему же спорт так нас завораживает? Почему мы кричим от радости и чувствуем единение с людьми, которых никогда не видели? Это нам в нашей программе объяснит спортивный психолог Томаш Гурский.
4: Болельщик переживает все гораздо эмоциональнее, особенно когда он на трибуне, где вокруг много других болельщиков. Там эмоции намного сильнее, и человек естественным образом их выплескивает. Болельщик ищет сильных переживаний, и он их получает.
1: Спорт, возможно, не является точной наукой, но и ученые, и спортсмены создают Словакии доброе имя в мире. Мы рады, что за минувшее столетие существования радио могли отразить и запечатлеть успехи наших ученых и наших спортсменов. Кто знает, что придет раньше? Очередная золотая медаль на хоккейном чемпионате или Нобелевская премия? Посмотрим. И радио обязательно будет рядом.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
4: К столетию Словацкого радио мы вернемся в нашем специальном цикле снова через месяц. Сегодняшнюю программу подготовил Роман Бомбош.
3: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Медельская и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
0: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытная 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

мы платили раз радостью, раз жалом. Что было сердцу над силой, то сердце викричало.

ako ostrie noža. Keď celá duša bolí z nich, aj keď nás pálí koža.

сльозы мы платили раз радостью, раз жалом. Что было сердцу над силой, то сердце викричало.

ako ostrie noža. Keď celá duša bolí z nich, aj keď nás pálí koža.

Bože iný, celkom je iný, ako ten, čo naučil ma láskať zem.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Эван Делска. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии, событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в эфир выйдет четвертая передача из цикла, посвященного столетию начала радиовещания в Словакии. Сегодня мы поговорим о научных и спортивных передачах словацкого радио. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: Словацкая литература в межвоенный период переживала огромный расцвет. Появилось новое поколение писателей, чьи произведения по своей значимости выходили за пределы Словакии. Мило Урбан, Йозеф Цигер-Гронский, Франтишек Швантнер, Доброслав Робак, Тидо Гашпар, Эмил Болеслав Лукач и многие другие. Словацкие писатели представляли собой весьма разнообразное сообщество в возрастном, идейном и художественном смыслах. Тем не менее, к середине 30-х годов они ощущали общую потребность встретиться и обсудить ключевые проблемы, касающиеся их творчества, общественного положения, а также обостряющейся международной обстановки. Вдохновением для такой встречи стал Международный конгресс писателей в защиту культуры и мира, который проходил с 21 по 25 июня 1935 года в Париже, а особенно для писателей левых взглядов – первый съезд советских писателей, прошедший в период с 14 августа по 1 сентября 1934 года в Москве. Официальным инициатором конгресса словацких писателей стал Союз словацких писателей, который на своем общем собрании 28 марта 1936 года принял решение о его проведении с 30 мая по 1 июня 1936 года. В конгрессе участвовало 200 писателей, культурных и научных работников. На мероприятии присутствовали не только словацкие писатели, но также многочисленная делегация чешских и венгерских писателей, французский писатель Андре Мальро и советский писатель Илья Эренбург. Известный чешский литературный критик Йозеф Рыбак, принимавший участие в конгрессе, отметил, что доклады и дискуссии без предварительного согласования совпали в вопросе о самостоятельности словацкого языка и культуры. Тем самым словацкие писатели одновременно выразили свою позицию по отношению к идеологии чехословакизма. Идеология чехословацкая почти единогласно отвергается. Что это за идеология? Прежде всего, искусственная, ненаучная идеология, лишенная глубокого реального основания, построенная на основе политических нужд, маскируемых политизированной научной работой. Эта идеология не принесла Словакии много хорошего. Она еще больше усилила сепаратизм, но также возмутила современную Словакию, поскольку означала в противоположном направлении то же самое, что и сепаратистские тенденции – ограничение словацкого творчества. Конгресс принял совместную резолюцию, в которой поддержал универсальные ценности свободы, человечности и социальной справедливости, а также подчеркнул национальное равноправие словаков и чехов в рамках Чехословацкой республики. Словацкие писатели остаются верными борьбе за свободу и великие идеалы человечества, которые помогали создателям нашей культуры обеспечить национальное настоящее. Мы настроены защищать завоевание ценностей свободы, независимо от того, пытается ли посягнуть на них варварский враг или его союзники здесь или за рубежом. Мы чувствуем соучастие в судьбе нашего чехословацкого государства и словацкого народа, и поэтому будем слушать его голос и стремление к счастью и новой человечности. Мы хотим, чтобы наша литературная работа соответствовала стремлениям народа к социальной свободе и справедливости, говорилось в резолюции. Первый конгресс словацких писателей можно считать вехой, которая указывает на зрелость словацких писателей, их восприимчивость к тогдашним бурным событиям в Европе и мире, а также способность совместно выступить за основные общечеловеческие ценности.
2: –
1: 17-й международный фестиваль «Дни архитектуры и дизайна» вновь возвратился в Братиславу, чтобы представить самое яркое и значимое, что сегодня происходит в сфере архитектуры, дизайна и визуальной культуры, как в Словакии, так и за ее пределами. Этот ежегодный форум давно стал местом, где встречаются творческое мышление, профессионализм и общественный интерес к тому, как формируется пространство, в котором мы живем. Фестиваль проходит с 26 по 31 мая 2026 года на площадке факультета архитектуры и дизайна Словацкого технического университета, что само по себе символично. Именно здесь сосредоточена одна из ключевых школ архитектурного образования страны. Фестиваль «Дни архитектуры и дизайна» традиционно объединяет лекции, презентации, выставки, семинары, воркшопы и дискуссии, предлагая широкий взгляд на архитектуру как на культурный, социальный и художественный феномен. В этом году фестиваль построен вокруг трех крупных тематических блоков. Первая тема связана с 80-летием преподавания архитектуры в Словакии и 50-летием основания факультета архитектуры. Юбилей становится поводом не только для празднования, но и для осмысления роли архитектурного образования в формировании профессиональной среды. Вторая тема «Молодые три» посвящена молодым польским архитекторам. После словацких и чешских участников и перед тем, как эстафету примут венгерские, польские авторы становятся частью более широкого проекта «Молодые В4», исследующего потенциал архитектурного образования в посткоммунистических странах Центральной Европы.

Брюсселя. Главным гостем торжественного открытия стал легендарный чешско-швейцарский архитектор Мирослав Шик, фигура, чья педагогическая и профессиональная деятельность в Праге и Цюрихе пересекалась с такими мастерами, как Альдо Росси, Херцог и де Мерон и другими. После бархатной революции в Чехословакии он стал вдохновителем движения «Новая чешская работа». Сегодня среди его последователей заметные фигуры чешской архитектурной сцены – Михаил Куземенский, Давид Краус, Ян Шепка. Словацкую сцену представляют молодые архитекторы Александр Топилин, Зоран Самоль и Юрай Гуинский. В формате «Экспатриоты» выступит мексиканский архитектор и режиссер Хуан Бенавидес вместе со своим словацким партнером, архитектором Доминикой Копияровой. Аэропорт города Кошице подтверждает позицию одного из самых динамично растущих региональных аэропортов в Центральной Европе. Уже в 2023 году, как первый аэропорт в Словакии, он смог вернуться к уровню работы, существовавшему до пандемии, а в 2026 году продолжает демонстрировать рекордный рост. За первые 4 месяца текущего года аэропорт обслужил без малого 246 тысяч пассажиров, что представляет собой годовой рост на 48,1%. Последние 3 года подряд были рекордными. В 2023-2025 годах аэропорт Кошице последовательно преодолел отметки в 600, 700 и 800 тысяч обслуженных пассажиров. Нас радует не только рост числа пассажиров, но и то, что нам удается расширять сеть маршрутов и улучшать связь региона с внешним миром. Благодаря этому неоспоримо растет положительное влияние аэропорта Кошице на экономическое развитие Восточной Словакии. Новый внутренний рейс между Кошицей и Братиславой однозначно успешный проект, который поднял путешествия между Востоком и Западом страны на уровень, соответствующий современной эпохе, заявил исполнительный директор и председатель правления аэропорта Кошице Томаш Дворшак. В настоящее время аэропорт Кошице предлагает самую богатую сеть регулярных рейсов за всю свою историю. Выполняются полеты в 12 направлений. Благодаря сотрудничеству с авиакомпаниями Austrian Airlines, LOT Polish Airlines и Swiss, пассажиры из Восточной Словакии имеют доступ к ключевым европейским хабам в Вене, Варшаве и Цюриху. Летнее расписание принесло и новые маршруты. Компания Wizz Air запустила рейс в римский аэропорт Фьюмичино, а Ryanair начал летать в испанскую Малагу. Одновременно были усилены и ранее существовавшие маршруты. Например, рейс в Прагу сейчас доступен 7 раз в неделю, а на период апрель-сентябрь традиционно вернулся рейс в Задар. Внутренним рейсом Кошице-Братислава, который обслуживает компания Wizz Air, с момента его запуска в ноябре воспользовались более 100 тысяч пассажиров. Рейс выполняется с частотой 13 полетов в неделю. Успех авиасообщения между Кошицей и Братиславой, а также общий рост аэропорта Кошице подтверждает, что цель правительства и Министерства транспорта соединить два крупнейших словацких города авиасообщением имела смысл. Как один из акционеров аэропорта Кошице, мы воспринимаем это развитие очень позитивно. В целом 100 тысяч привезенных пассажиров на линии Кошице-Братиславе менее чем за 7 месяцев – это конкретный пример того, как качественная транспортная инфраструктура способствует мобильности всех слоев населения, от студентов до пенсионеров, развитию регионов и лучшей инфраструктурной связанности Словакии, заявил министр транспорта Словацкой Республики Йозеф Раш. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии, у микрофона Владимир Веселов.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Словацкое радио отмечает столетие начала своего регулярного вещания. По этому случаю мы подготовили специальный цикл, в котором каждый месяц возвращаемся в прошлое, чтобы напомнить вам о легендарных программах и личностях, которые создавали наше радио. Темой сегодняшнего выпуска, посвященного столетию радиовещания, являются наука, спорт и познание. От первых спортивных репортажей, которые когда-то буквально опустошали улицы, до научно-популярных передач, воспитавших целое поколение. Приятного прослушивания желает вам автор Роман Бомбаш.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Наука и радио связаны издавна. В конце концов, само радиовещание возникло благодаря поразительным научным открытиям. Если бы не полупроводниковые свойства кремния, не понимание электромагнитных волн и не изобретение антенны, сегодня не было бы радио. Первым ученым из наших широт, который появился и в радиоэфире, был профессор Ярослав Гейровский, гениальный химик и основатель полярографии, удостоенный Нобелевской премии по химии. Послушаем его голос, сохранившийся в нашем радиоархиве.
3: Моя жизнь тесно связана с полярографией. Она возникла в 1922 году, когда вышла работа об электрическом токе, проходящем через ртутный капающий электрод. Поскольку ртуть капает, этот электрод постоянно обновляется. На его поверхности не появляются вещества, которые на твердом электроде обычно выделяются при прохождении тока и изменяют его поверхность.
1: И сегодня у нас есть ученые с мировым именем, о которых обычный человек на улице, возможно, знает не так много. Но их открытия звучат, словно пришедшие из научной фантастики. Например, Федор Гемери. Он возглавлял команду, создавшую так называемую магнитную мантию невидимости. Работает это немного как плащ Гарри Поттера, только скрывает не человека от глаз, а предметы от магнитного поля.
3: На самом деле ученые проводят много времени в лаборатории. Некоторые коллеги часто работают в поле. Ученые, занимающиеся общественными науками, проводят долгие часы среди людей. Так что работа ученого – это вовсе не только сидение за столом. Но обработка результатов исследований до стадии ясной и понятной формулировки всегда требует терпения. Нужен рациональный подход, сортировка фактов и поиск максимально простых определений и выводов.
1: На радио существует множество передач и рубрик, в которых мы можем показать, каких высот достигла наша наука. Одно из таких мест – швейцарский ЦЕРН, самый мощнейший в мире ускоритель заряженных частиц. Там работает профессор Бронислав Ситар, член команды, изучающий самые фундаментальные вопросы происхождения нашей Вселенной.
4: Я очень рад, что имею возможность работать именно в такой лаборатории. Это потрясающий опыт. Думаю, мы уже успели сделать там действительно много и приняли участие в различных экспериментах. И первенство ЦЕРНа в физике частиц сохранится еще как минимум на ближайшие 15 лет.
1: За каждым научным достижением стоит прежде всего огромное увлечение. Именно такое увлечение стало движущей силой проекта первой словацкой спутниковой миссии «Эскакьюб», которая в 2017 году отправилась на орбиту Земли. За воплощением в жизнь этой космической мечты стоял Якуб Капуш со своей командой молодых энтузиастов.
5: Мы начали этот проект как компания энтузиастов. Это была по-настоящему безумная идея.
3: И постепенно, благодаря нашей упрямой настойчивости, мы продолжали двигаться к нашей цели. Сначала работали своими силами, потом присоединились словацкие университеты, позже технологические партнеры, и в конце концов удалось получить поддержку из общественных источников. Все развивалось и в итоге увенчалось успехом. Словакия вошла в число 80 стран мира, имеющих собственный спутник в космосе.
1: Радио подробно освещало освоение космоса. Наши слушатели в прямом эфире слышали первые сигналы спутника, историческое приветствие Юрия Гагарина и, конечно, бессмертные слова Нила Армстронга о маленьком шаге для человека и огромном скачке для человечества, который он произнес еще до того, как его нога коснулась поверхности Луны. И мы были рядом, когда впервые в космос отправился словак. В феврале 1999 года на борту российского корабля «Союз» на станцию «Мир» отправился полковник Иван Белла. Редактор Мария Микушева тогда эмоционально вела прямую передачу со старта с казахстанского космодрома «Байконур».
6: Ракета отстартовала, что то тут страшно лучше, лети горы, почуете то, как страшно, уши, помалить, не видим.
1: Ракета стартовала, и от нее остался лишь огненный шар. Это лишь краткое резюме репортажа, полного адреналина. Космонавт Иван Белла после возвращения из космоса стал буквально национальным героем.
7: По навороте из космоса настала рапидная смена в моем животе.
4: После возвращения из космоса в моей жизни произошла резкая перемена. Из неизвестного человека я вдруг превратился в очень известную личность. Я выходил из дому в 3 или 4 часа утра, чтобы уже в 8 или 9 быть на другом конце республики. Меня ждали лекции и встречи, так что основное время я проводил в постоянных переездах. Там кофе, бутерброд, лекция, автограф, сессия, фотографирование. Потом переезд в другую школу или учреждение и снова бутерброд, кофе и лекция. Это сильно сказалось на моей форме и внешнем виде. Я порой шучу, что мой полет произошел не более 20 лет назад, а скорее 15 килограммов назад.
1: Кто знает, как долго нам еще ждать, когда следующий словак или словачка отправится в космос. Одной из главных кандидаток на участие в космическом полете является астробиолог Михаила Мусилова. За ее плечами десятки симулированных миссий на Марс. В экстремальных условиях на Гавайях и в американском штате Юта она проверяет, как человеческая психика и техника справятся с трудной задачей – приземлиться на Красной планете, провести исследования и безопасно вернуться домой.
8: Эти длительные миссии направлены прежде всего на изучение психологической стороны полета. Как выбрать 5 или 6 человек, которые смогут вместе выдержать 2-летнюю миссию на Марс и обратно, так, чтобы они не особо ссорились и не доводили друг друга до нервных срывов? К таким ситуациям очень трудно подготовиться. И именно симулированные миссии – это единственный способ все это досконально проверить.
1: Ученые в нашей жизни, возможно, менее популярны, чем актеры или политики, но их вклад в жизнь общества имеет ключевое значение. Роль науки в современной цивилизации метко сформулировал в нашем эфире профессор Душан Галусек, всемирно признанный специалист по керамическим материалам и стеклу.
9: Без воды бы мы тут днес не были, были бы мы стали в яске.
4: Не будь науки, и нас бы сегодня здесь не было. Мы все еще жили бы в пещерах. Еще первый первобытный человек, который попробовал бить одним камнем о другой, чтобы изготовить каменный топор, был, по сути, ученым и технологом. Все, что нас окружает и чем мы пользуемся, от мобильного телефона до бутылки вина, является результатом какого-то научного исследования.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Мы вспомнили признанных ученых, а теперь дадим слово тем, кто представляет нас в мире своей силой, скоростью и талантом. Имена наших спортсменов звучат по всему миру. От Гамшика и Сагана до представителей молодого поколения, таких как Юра Славковский. И радио следит за спортивными событиями с самого начала. Знали ли вы, например, что репортер Йозеф Лауфер комментировал финал чемпионата мира по футболу еще в 1934 году? Тогда в Риме сборная Чехословакии играла против хозяев сборной Италии, и улицы наших городов благодаря радиотрансляции были совершенно пусты.
10: Планичка сиде промінь, викопава, свобода прийма главою.
1: Помимо выдающихся спортсменов, за прошедшие 100 лет в нашем радио выросла целая плеяда блестящих комментаторов. Пионером был Рудольф Галло, который учился у самого Лауфера, а позже стал легендой хоккейных и футбольных репортажей.
11: Мислим си, что жадна праца са не да робить без určitого стягу к ней.
4: Думаю, никакую работу невозможно делать без определенного отношения к ней. А это отношение формируется у нас уже в годы юности. Не знаю точно почему, но я очень рано почувствовал привязанность к спорту и особенно к спортивному репортажу. Возможно, эта привязанность во мне пробудила трансляция чемпионата мира по хоккею 1947 года. А может быть потому, что я часами просиживал на стадионе в Тренчине, на тренировках и матчах. В конце концов, я там и сам играл в команде торгово-экономического техникума. Мысли о том, чтобы стать репортером, не покидали меня ни по дороге в школу, ни по дороге из школы. Я ходил пешком от станции примерно полчаса и всю эту дорогу вслух комментировал увиденный матч.
1: И вот мы подошли к следующей легенде, чей голос у многих ассоциируется с незабываемыми утрами у радиоприемников – Габо Зеленай. Его темперамент был непревзойденным. Вот так эмоционально он передал золотое выступление фигуриста Андреа Непелы на Олимпиаде в Саппоро в 1972 году.
12: Další skok, dvojitý lut, teda už 4 skoky, 3 podarené, jeden nie celkom. Pali troška nervozita zalahla na něho v tej ohromnej mase ľudí. Číňan,
1: Габо Зеленай принадлежал к числу самых ярких личностей словацкого спортивного радио. В эфире он проработал более 4 десятилетий. Комментировал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, футбол, легкую атлетику, фигурное катание и многие другие значимые спортивные события дома и за рубежом. Его голос стал синонимом великих спортивных мгновений. И именно наши спортивные победы были для него самыми сильными и эмоциональными в радиожурналистике.
13: Видеть, как наш репрезентант на Олимпийских играх...
4: Видеть, как наш спортсмен на Олимпийских играх получает золотую медаль и иметь возможность рассказывать об этом миллионам слушателей в те времена, когда телевидение еще не вело прямых трансляций с места событий, это огромные невероятные переживания. А говорить о чемпионатах мира – это очень волнительно. Благодаря радио я мог все чувства передавать и проживать от лица миллионов людей. Именно в этом заключается ценность. Когда человек сидит там, в комментаторской будке, один, он, может быть, тихонечко и поплачет, но я переживал этот прекрасный момент за всю нашу родину.
1: Легендарный Габо Зеленай вдохновил целое поколение спортивных репортеров. То, что вы слышите сегодня во время крупных спортивных событий, продолжает именно его стиль – динамичный, быстрый, полный эмоций. Однажды футболисты в шутку сказали ему, чтобы он не комментировал матч так стремительно, потому что они не успевают так быстро бегать. Габо Зеленай заложил основы современной словацкой спортивной радиожурналистики.
13: Каждое слово, которое до этеру идет с уст,
4: каждое слово, которое выходит в эфир из уст репортеров, редакторов, комментаторов или ведущих, должно звучать так, чтобы было ясно. Человек это чувствует и верит в то, что он говорит. Он должен быть в этом внутренне убежден. И его аргументы должны быть такими, что даже если слушатель с ним не согласен, то начинает внутренний спор с ним. И тогда моя аргументация, моя способность убедить должны быть настолько сильны, чтобы я в этом внутреннем споре, миллион против одного, вышел победителем.
1: К числу легендарных спортивных свершений относится и чемпионат мира в Южноафриканской республике 2010 года. Тогда сборная Словакии играла против действующих чемпионов мира команды Италии и сотворила сенсацию. Победный третий гол в ворота итальянцев тогда в нашем эфире так описал Станислав Дудка.
14: Стали 2-1, водили мы, добре набега, Камил Копунега, гол! 3-1!
1: Стану Дудка, как репортер, пережил почти все. От Олимпиад до легендарного белградского вечера 1976 года, когда Чехословакия стала чемпионом Европы по футболу.
4: Можно сказать, что я с детства мечтал об этом. Уже на школьных площадках, играя в футбол, гандбол или баскетбол, я одновременно сам себе комментировал наши школьные матчи. Это казалось мне естественным, но правда состоит в том, что с детства я много слушал радио, и именно оно меня вдохновило.
1: И, конечно, нельзя обойти хоккейный 2002 год. Золотой гол Петра Бондры в финале против России заставил всю Словакию плакать и танцевать от радости. Репортер Матей Гайко тогда в порыве эйфории кричал в микрофон, что Бондре у нас нужно поставить памятник. Уже после завершения чемпионата, когда эмоции немного улеглись, Матей Гайко в эфире более спокойно прокомментировал, что же на самом деле произошло в шведском Гетеборге.
15: Гетеборг был таким закончением того хоккеевого взопретия со Словенском.
4: Гетеборг стал своего рода завершением хоккейного роста и стремления Словакии с 1993 года утвердиться в мире и получить признание других стран. И в достижение этой цели спортсмены вкладывали всю свою душу. И я думаю, все тогда воспринималось гораздо эмоциональнее, чем сегодня.
1: Почему же спорт так нас завораживает? Почему мы кричим от радости и чувствуем единение с людьми, которых никогда не видели? Это нам в нашей программе объяснит спортивный психолог Томаш Гурский.
4: Болельщик переживает все гораздо эмоциональнее, особенно когда он на трибуне, где вокруг много других болельщиков. Там эмоции намного сильнее, человек естественным образом их выплескивает. Болельщик ищет сильных переживаний, и он их получает.
1: Спорт, возможно, не является точной наукой, но и ученые, и спортсмены создают Словакии доброе имя в мире. Мы рады, что за минувшее столетие существования радио могли отразить и запечатлеть успехи наших ученых и наших спортсменов. Кто знает, что придет раньше. Очередная золотая медаль на хоккейном чемпионате или Нобелевская премия. Посмотрим. И радио обязательно будет рядом.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
4: К столетию Словацкого радио мы вернемся в нашем специальном цикле снова через месяц. Сегодняшнюю программу подготовил Роман Бомбош.
3: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделская и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.